конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес. «If You Had My Love».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1970. Beatles, Let It Be.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Кара Эмеральд. A Night Like This.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Билли Джоэл. Аптон.

0: Москве 7 часов утра. Первые новости четверга у Дениса Лизина. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. На стране начали уже официально тестировать в поездах спутниковую связь на базе той самой нашей низкоорбитальной.

0: криминальной группировки, которую, напомню, постепенно запускают как раз с этого года. На пассажиров новинка пока что еще не распространяется. Нас с вами это еще не касается, потому что РШД уточнили, тест проводят в специальном вагоне-лаборатории, где установили оборудование, но выглядит это все как обычный поезд. Так что далее приемники для спутникового интернета на железной дороге достаточно будет просто ставить в пассажирские составы. Как пояснили сами железнодорожники, вот когда будет готова необходимая инфраструктура на низкой орбите, то есть достаточное количество спутников для запуска интернета с них повсеместно, поезда начнут оборудовать приемниками, ну и пассажиры получат стабильную качественную связь во время всей поездки по любым направлениям. Предварительно сказано, что запуск высокоскоростного интернета на всех поездах в России, в общем-то, возможен в 2028 году, и уже в план оснащения спутниковой связью входят только для начала 135 скоростных составов, включая «Сапсаны» и «Ласточки». Штабная тренировка по гражданской обороне, которая накануне началась во всех регионах страны, пройдет в два этапа, уточнили в МЧС, и завершится в пятницу. Вот сегодня в готовность приведут органы управления, силы, объекты гражданской обороны, включая защитные сооружения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты. А завтра спасатели отработают уже конкретные задачи по защите населения и территорий. При этом в МЧС не уточнили, будут ли они включать сирены гражданской обороны для оповещения граждан. Вот уличные именно сирены. Но многие региональные управления, спасатели все-таки сообщили, что это произойдет и будет как раз завтра. В связи с этим жители призвали, услышав звук сирен, не паниковать. А как не паниковать, когда на тебя несется пьяная обезьяна? Да еще и под таблетками. Как потом выясняется, не каждый день, месяц и даже год такое встретишь. И это случилось. Это новость от бразильской полиции, где действительно обезьяна капуцин ворвалась в несколько квартир в жилом комплексе, выпив алкоголь и смешав это с лекарствами. Но, судя по всему, животное, уточнили потом силовики, напилось и слопало упаковку таблеток, когда пробралась в жилье через открытое окно. Ну а дальше то, что называется, в народе понеслось. По информации жильцов, обезьяна капуцин разбила сначала душевую кабину в квартире, где была, а затем начала громить квартиры за квартирами, потому что люди выходили на шум и открывали двери. В результате пьяно-таблеточного обезьянного дебоша пострадали трое жильцов, охранник ЖК и приехавший сотрудник бразильской полиции. Далее. Было вызвано подкрепление, и только оно обезьяну капуцина скрутило. Ну а в финале всего этого, в центре обследования диких животных в Бразилии, медики констатировали простое. Живность ослаблена и нуждается в покое. Последняя формулировка в русском языке для таких буйных обычно у нас обозначается словом «вытрезвитель».
1: Ой, слушайте, это прям вот утром в субботу просыпаетесь и говорите окружающим: «Живность ослаблена и нуждается в покое».

0: Всех приветствуем, друзья, здравствуйте. Финал рабочей недели уже близок. Четверг, 8 октября на календаре. Это прекрасно. Но что еще замечательного? Лучшая любимая музыка. Игры. Здесь же рубрика «Игра мой саундтрек» уже через пару часов. Очередная прекрасная история под чудесную музыку «Радио 7». Ну и тема от слушателя, как всегда, по четвергам.
1: Да, конечно, и сегодня у нас тему задает Анастасия. Она из Москвы. Ну и вы знаете, вот можно вспомнить. Что-нибудь обязательно найдется в памяти, потому что вспоминать сегодня мы будем самый незабываемый концерт в вашей жизни.

0: Блонди и Heart of Glass на Радио 7 на Семи Холмах. 7.09, точное столичное. Время послушать интернет-новости, которые мы с вами могли проспать. Утро на Семи
1: Холмах. И давайте начнем с той, которая должна нас замотивировать. Ну вот прям должна вот сейчас всех замотивировать подняться, сделать зарядку, как-то переключить свое внимание на форму свою физическую. 58-летняя канадка Дона Джин Уайлд простояла в планке 5 часов. Тем самым девушка обновила свой собственный мировой рекорд среди женщин, потому что в 24-м году она продержалась 4 часа 30 минут и 11 секунд. Ну а теперь получается, что улучшила результат на полчаса. Что интересного про нее есть? У этой девушки 5 детей и 12 внуков.
0: И пресс хороший, видимо.
1: Видимо, очень хороший. Видео разлетается, конечно, по сети, все обсуждают, аплодируют и всячески хвалят девушку. Кого еще хвалят? Замечательная история девушки из Нигерии произошла. Она стала моделью Шанель благодаря своим рилсам. История в следующем. Девушке 22 года, она живет, собственно, в Нигерии. На самом деле семья очень богата, но что есть под рукой? Есть телефон, есть, ну, какая-то одежда, которая на самом деле ни подиумной, ни дорогой не является. И вот они с подружкой стали собирать все различные луки, скажем так, и просто снимали видео, как они будто бы идут по подиуму, ну, а на самом деле просто гуляли по своей деревне. В конечном итоге это увидел сам, собственно, если не ошибаюсь, Матье Блази, вот тот, который сейчас является креативным директором дома Шанель, и девушку пригласили на самый настоящий показ. И теперь она, собственно, ходит по подиуму уже в Париже. И, насколько я выяснила, она смогла даже заключить контракты еще с другими домами. Ну, в общем, все у нее получилось.
0: Слушай, вот ты сейчас рассказывал, пока я ее загуглил, она очень интересная и фактурная девушка.
1: Почему? Абсолютно точно, да.
0: Очень интересная.
1: Ну, ты представляешь? Ну, вот никогда не училась, ну, как бы модельному искусству, никогда не была близка к моде. Вот просто дома на телефон снимала свои проходки.
0: Так что да, вы тоже дома что-то снимаете. Как вы играете на воображаемой гитаре, например, или на воздушных барабанах. Мало ли, вдруг вас в Iron Maiden позовут. Ну, кто знает.
1: Ну, все может быть. Тебе новость сейчас понравится.
0: Давай.
1: Вчера тоже обсуждали. Оказывается, каждая третья россиянка мечтает получить от парня iPhone Duo за 490 тысяч рублей.
0: Каждая третья, да?
1: Каждая третья. А знаешь,
0: так,
1: как у мужчин?
0: У нас сейчас из женщин на этаже ты. А, все. А нет у нас той женщины сейчас на этаже. Так, и что еще?
1: Так, и мужчины тоже не отстают. Каждый пятый хотел бы получить такой смартфон от партнерши.
0: 490 тысяч, да?
1: Он стоит, да, около того.
0: Что на эти деньги бы ты купила?
1: Задумалась, ты смотри. Но у меня ремонт начинается.
0: Может быть, полетела бы куда-то. Может быть, путевку в теплые страны.
1: Да, да, вот 100%. Путешествовать я люблю больше.
0: Ты же понимаешь, через неделю ты вернулась, а айфончик-то вот открыла, закрыла, открыла, закрыла. Он с тобой надолго. Ну, на год, в смысле.
1: Ну, да.
0: Что бы выбрали вы, кстати? Вот интересно, да? Путешествие или iPhone за 490? Каждая третья, да?
1: Каждая третья.
0: И каждый пятый.
1: И каждый пятый. Их нужно как-то вместе свести, вот.
0: Слушай,
1: эту каждую третью.
0: У нас нет таких людей. Мужчин пятерых мы на этаже сейчас не наберем. И женщин тем более. Какие хорошие новости-то прямо с утра. Ладно, будем мечтать об айфоне. Ну и кроме шуток, давайте музыку хорошую послушаем.

0: Эми Макдоналд, This is the Life. Что произойдет в отдельно взятый день нашей с вами жизни, об этом в астропрогнозе сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня придется действовать без подготовки. Овны, львы и стрельцы обстоятельствам не оставят времени на планирование, зато ваша импровизация окажется гораздо удачнее продуманного сценария.
0: Знаки Земли. Необходимая вам вещь может неожиданно выйти из строя. Тельцы, девы и козероги, не пытайтесь починить ее самостоятельно, если не уверены в результате.
2: Знаком воздуха покажется, что они забыли нечто важное. Близнецы, весы и водолеи, скорее всего, причина будет в том, что вы преследуете слишком много целей. Отпустите часть из них.
0: Знаки воды. Один из сегодняшних комплиментов запомнится вам надолго. Раки, скорпионы и рыбы. Попробуйте подумать об отмеченном другими свойстве. Возможно, именно в нем заключена ваша сила.
1: Утро на семи холмах.
3: I could stay awake just to hear.

Смит и, конечно, тот самый саундтрек из фильма «Армагеддон» на радио 7 на Семи Холмах. Далее та самая песня «Деспасито», а еще и «Рейжа» в столице 7 часов 20 минут. С добрым утром!

0: и Reggie их Always на радио 7 на 7 холмах. Дальше больше, ну, в том смысле, что больше прекрасной музыки. И, например, какой дуэт впереди? Леди Гага и Бруно Марс. Громких имен много не бывает. Далее Майкл Джексон. И Бритни Спирс уже через пару минут. Половина восьмого в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Законопроект об увеличении страховки по жизни и здоровью в ОСАГО могут внести в Госдуму на рассмотрение уже до зимы. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, речь идет об увеличении страховой суммы в автогражданке сразу до 2 миллионов рублей. Напомню, сейчас по ОСАГО сумма в четверо меньше – 500 тысяч за каждого потерпевшего при причинении вреда жизни и здоровью. А теперь по инновации уточняют, что законопроект об этом готов. Все, в общем-то, стороны согласны, что эта мера необходима. Документ в Госдуму внесут в ближайшие время. Причем рассматривается главный вариант сразу поднять именно лимит страховой суммы возмещения в ОСАГО по жизни и здоровью человека именно до новой отметки 2 миллиона рублей. Миноборнауки анонсировало, что завершит плавный переход всех российских вузов на новую модель высшего образования до 30 года. Сейчас, для сравнения, в пилотном проекте участвуют только 17 университетов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. По отдельным группам специальностей и направлений подготовки такой же переход ведут уже со следующего учебного года. И новая система высшего образования, что главное, отменит вообще форматы бакалавр и магистр. Вместо них во всех вузах, край к 30 году, появится базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего известен, он будет 4, 5, 6 лет, в зависимости от специальности. Ну а специализированное образование студенты по всем университетам будут получать всего за 1, 2, 3 года. В России хотят убрать из рекламы скороговорки и мелкий шрифт. Правительство поддержало уже проект изменений в закон о рекламе, который в итоге изменит объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламных объявлениях. Чтобы вообще все вот эти данные обязательно в ролик или текст вошли, сейчас как раз и используют.

0: принципы скороговорки и мелких шрифтов. Формально такая реклама закону соответствует, но на практике-то люди не успевают прочитать или услышать необходимую информацию, поэтому и предложено изменить не объем обязательной информации, а способ ее подачи. Ну, например, вместо подробных дисклеймеров будет ссылка или QR-код на сайт конкретного продавца, то, что называется, со всеми подробностями, с условиями акций, конкурсов, игр и всего остального. Вот на этом у меня пока что вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Бритни Спирс и Sometimes на радио 77 холмах. Кстати, кто-нибудь был на концерте Бритни Спирс? Расскажите, вот прям интересно. Потому что вот живые выступления, которые можно поискать на видеохостингах, они, конечно, очень сильно отличаются от альбомных записей. Ну, просто какие впечатления? Ну, правда, интересно. Рассказывайте о тех концертах, которые вас впечатлили.
1: От Надежды сообщение просто прекрасно. Один из самых незабываемых концертов – это последний визит знаменитого Эйнауди в Москву.
0: О, Людовико!
1: Да, он лично играл свои произведения на рояле, ему аккомпанировал оркестр. Мы были в восторге и предвкушении. Билеты были очень дорогие, очень дорогие. Мы еще и другу мужа с его женой подарили такие на какой-то праздник. В общем, мы были страшно рады, что попадем на этот концерт. В итоге, уважаемый Людовик, был настолько размерен и лаконичен за своим роялем, что мне все время казалось, что он сильно не выспался и сейчас заснет. А друг мужа сладко проспал практически весь концерт.
0: Заметьте, очень, очень дорого поспал. Зато да. Под красивую музыку. АСМР такая для богатых. София прям пишет рассказ от 19 сентября 2026 года. То есть свежайший. У человека было недавно потрясение. В общем, давайте под музыку, просто так нельзя. Людовико Эйнауди. Это Света рассказала, а у нас будет Ричард Клайдерман. Ну-ка. София сходила на концерт в Московском доме музыки. И когда-то маэстро ей подарил платочек свой нагрудный, а в этот раз подарил ноты. Она прорвалась к сцене, то есть там все было красиво. Это огромный пост, я не буду его перечитывать, он ВКонтакте прямо на главный, зайдите, почитайте. В общем, она сказала, Ричарда слушала еще моя мама, когда была беременна мной, и говорит, Ричард на генетическом уровне вшит в мою ДНК. В общем, там аплодисменты, там смайлы. София осталась в полном восторге. Пишет, говорит, человек 50 лет на сцене. Эмоционально, красиво, улыбки, слезы и трепет. А?
1: Очень хорошо.
0: Хорошо.
1: Да, так, от Екатерины сообщение. Доброе утро. 1991 год. Мне 5 лет. Мама берет меня с собой на концерт ДК 50-летия октября в Воронеже. Первый ряд. На сцене прыгает какой-то... Простите, я цитирую, ладно? Волосатый мужик в трусах. Помню до сих пор. И что вы знаете о детских...
0: Не говори мне. Вот вы догадались, кто это? Ну, у нас больше нет других таких исполнителей. Он у нас один.
1: Есть такое, да. Что вы знаете о детских травмах, пишет Екатерина. Мама отказывается считать это детской травмой. Ну, а мужик этот, Валерий Леонтьев, до сих пор не могу смотреть клипы, честное слово. Очень хорошо.
0: Так, это травма, а теперь у нас сияние. Алексей ВКонтакте тоже написал, самый запоминающийся концерт — это Милен Фармер в Москве в 2013 году. И говорит, я слушал ее, когда мне было 12 лет, в глухой сибирской деревне. Я представить не мог, что вот в 2013 году увижу ее живьем. И говорит, разница потенциалов, уровень потрясения просто запредельный.
1: Прекрасно.
0: Так, еще могу, да? Давай еще один.
1: Ой, ну давай. Я много на каких концертах бываю в течение года. Вот тут как нам не завидовать? Как не завидовать? В этом году даже получилось посетить концерты мировых звезд в Казахстане, побывать на великолепных выступлениях Рики Мартина, Энрике Иглесиаса. Но буквально вчера вернулся из Баку, где в том числе побывал на концерте Томаса Андерса. Это у нас Modern Talking. Да, вот это действительно классно было. Каждая песня в самое сердце, узнаваемо с первых нот. Ну и сам Томас просто кайфовал от концерта. Понравилось очень.
0: На всякий случай, если вдруг вы не знали, лет 15 назад Томас Андерс записывал альбом с элементами русскоязычных вкраплений, там, и еще русский композитор ему писал музыку. Просто поинтересуйтесь. Я, честно, название не вспомню, но там он на обложке стоит, раскинув руки по пояс в воде. Ну, Томас Андерс сольный альбом вот делал в России, представляете? Так что ждем вас снова. Гутен Морген, собственно говоря. Всем, друзья, присылайте свои истории, рассказывайте, какой концерт впечатлил вас более всего. У нас сегодня тема от слушателей, и это приятно.

0: Леди Гага и Бруно Марс, Die with a Smile. Шикарная совершенно песня на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Утро на Семи Холмах. Итак, о чем писали в сети в этот день, 8 октября 2016 года. Что самого примечательного? Ну, во-первых, 8 октября 2016 Леонардо Ди Каприо зарегистрировался в китайской соцсети под названием Weibo.
1: Ух ты!
0: Ну, такой он подумал, мало мне популярности, вот дай-ка я в Китай. Первый пост был следующий. Фотография и подпись. «Привет, Китай, я Леонардо». Тут же 700 тысяч лайков, почти 200 тысяч комментариев. И давай ему, в общем, китайцы мемы насыпать с Ди Каприо.
1: Ничего
0: там,
1: себе.
0: Где он бокал держит вот из великого Г. В общем, все мемы, которые с Ди Каприо, они начали и в личку ему, и в комментарии перегрузили.
1: День он пробыл, удалился, нет?
0: Об этом написали комментаторы и сказали, ребят, давайте чуть притормозим, потому что следующим постом, вот после «Привет, Китай, я Леонардо» будет «Пока, Китай, я Леонардо». Был такой комментарий. Но ничего, Леонардо, кстати, пока еще держится, Weibo, можете ему и там, ну как, его пиарщиком. Ну и вот...

0: Ну-ка.
1: Сайт знакомств, один из сайтов знакомств, мировой причем, вывел рейтинг самых непривлекательных мужчин. И в тройку этого рейтинга самых непривлекательных мужчин мира вошли и...
0: Так, ну здесь физические какие-то будут особенности?
1: Россияне.
0: Ах,
1: вместе
0: так.
1: с жителями Польши и Великобритании.
0: Может, совсем не похоже. Ну, в смысле, мужчины, вот, вот этих стран совсем не похожи.
1: Похоже.
0: Ну, с поляками
1: с
0: можно?
1: С британцами нет, не похоже, да, с поляками. А вот.
0: А за что так?
1: Просто вывели статистику, то есть свайпают, как это, влево или вправо?
0: Я не знаю.
1: Да, в общем, свайпают куда-то, понравился, не понравился внешне. И вот наши, поляки и англичане, вот пролетели, собственно. Но самые красивые жители Швеции. 60% одобрения. Бразилии 41% и датчане 40%. Ну, а самые привлекательные женщины — это жительницы Норвегии, Швеции и Исландии.
0: Мне не нравится это исследование.
1: Нет, подожди, ну послушай. Швеция, Исландия и Норвегия — это блондинки с голубыми глазами.
0: Ну да.
1: Ты же не брюнетка.
0: Ну,
1: ты наоборот должен сказать: ну да, мы такие.
0: Я за девчонок. Я за девчонок, за наших.
1: Хорошо. Ну и, между прочим, этот же сайт сказал, что в Лос-Анджелесе откроет ресторан под названием «Только для красивых». Там будут стоять фейс-контроль, который будет говорить: вам можно зайти, а вам нельзя. Вот такие были истории 8 октября 2016 года. Насколько красивые, тут уж, конечно, не нам решать. Видите, там целая комиссия заседает. Ну а что произойдет сегодня интересного, о чем расскажем в 2036-м, пока не знаем.

Майкл Джексон, Remember the Time. Хочет еще раз назвать эту прекрасную песню. Но, друзья, еще больше замечательной музыки впереди. И, например, еще и игра про музыку. Чистый звук уже через 20 минут на Радио 7. Играйте, заявки на игру оставляйте незамедлительно на сайте.

0: на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга» К50, комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HAVEL сети на сайте HAVEL.ru.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети HAVEL Pro. HAVEL H3. Крепкий и надежный. HAVEL H5 – рамный и просторный. HAVEL H7 – динамичный и уверенный. HAVEL H9 – комфортный и статусный. Это HAVEL Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на HAVEL.ru или приезжайте в дилерский центр HAVEL Pro.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Утро на семи холмах.
12: Радио 7.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. АО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Тема у нас сегодня концерты и сольным концертом Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, концентрируем помаленьку.
0: Зачитай нам,
1: пространстве.
0: Брат.
1: Да, зачитываю. Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Вот у нас в стране скоро можно будет регистрировать бизнес просто по адресу электронной почты, если он есть в госсистеме Почта России. Законопроект об этом уже готов. Важная будет техно-электронная новация. И как уточнили в правительстве, скоро этот документ опубликуют для общественного обсуждения. Пока же вообще для официальной коммуникации и регистрации, напомню, у нас все компании обязаны использовать физически адрес, то есть по факту, где находится. Впредь же предлагается для постановки на учет в налоговой можно будет использовать домашний адрес руководителя любого юрлица, который при этом не будет отражаться в едином госреестре юридических лиц. Федеральная пассажирская компания дочка РЖД продлила акцию под названием «Распродажа в плацкарте» до конца этого месяца, еще сразу на ноябрь. То есть можно брать билеты на железные дороги со скидкой до 40%. Тут уточняется, что размер скидки зависит от даты путешествия, от места, от поезда. Дешевле всего это, собственно, сами плацкартные вагоны и вагоны с местами для сидения. Направления при этом вот плацкартные чуть ли не в половину дешевле обычного. Самые разные. От Владивостока и Екатеринбурга до Перми, Саратова, Москвы, Питера. В общем, огромное количество городов. До этого, еще напомню, федеральная пассажирская компания заодно и продлила действие невозвратных ЖД-тарифов на весь следующий год. И по такому тарифу билеты можно брать на железной дороге на 20% дешевле обычного. Только тут оформить их надо не позднее 5 дней до вашего отправления. В продолжение еще темы путешествия, дайте из Таиланда, одного из самых популярных загран-направлений наших туристов, озвучим анонс, он уже оттуда пришел, и этот анонс поднимет стоимость туров и перелетов туда. Там анонсировали, потому что введение сбора для туристов, которые выезжают из страны на самолете, будут брать за это по 1000 батов, 2500 рублей, если на наш перевести. Авиакомпании и билетные агенты будут собирать этот доп. Налог одновременно с оплатой авиабилетов. Если тайцы закон примут, ценники поменяются уже следующей весной. Пассажирам только уточнение важное, купившим билеты туда до вступления в закон в силу, платить этот новый доп. Налог будет не надо. И тут еще любопытно следующее. Вообще Таиланд уже вводил вот этот такой сбор необычный на выезд. Это было 80-е в том веке. Но тогда это касалось самих тайцев и иностранцев с постоянным видом на жительство. Теперь же денежный опыт решили они не только повторить, но и расширить. И за выезд из Таиланда придется платить вообще всем, кто летит на самолете. Мало того, заодно еще и речь идет о туристическом сборе номер 2 за въезд. И тут разовый платеж будет 450 батов. Это еще плюс 1000 с лишним рублей. Вот такой получается новый туризм, когда какой-то стране нужны деньги. Хочешь приехать – плати. Хочешь уехать – еще раз плати. Это Таиланд, детки.
0: А если сказать, денег нет, что тебя оставят там на ПМЖ?
2: Не знаю.
1: Не пустят.
0: Напомните, как по-тайски будет: вход рубль, выход 2.

0: Вот уже и четверг на календаре. Здравствуйте. 8 октября. Сегодня обещают очень теплый солнечный день в Москве. И это замечательно. Еще раз, 8 октября. А с погодой все в порядке. Все в порядке с музыкой, как всегда, на Радио 7. В порядке с играми. В чистый звук играем уже через несколько минут. Если вдруг вы не оставляли свою заявку на игру, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru.
1: А еще заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. У нас сегодня тема от слушательницы, от Анастасии из Москвы. Мы сегодня всем миром, всей страной вспоминаем, ну, какой-то незабываемый, потрясающий, умопомрачительный концерт.

0: Играем он их tonight на радио 7 на семи холмах. 8:07 точное столичное, друзья. Очередные комментарии по теме. Громкие, как концерты.
1: Сегодня вспоминаем самые незабываемые концерты в своей жизни. Сейчас, Дим, мне твоя помощь понадобится, потому что я не очень хорошо произношу цифру 30 по-английски, ладно? Ну, там 30 секунд до Марса, подскажешь мне, ладно?
0: 30 секунд до Марса, а зачем подсказывать?
1: Ну, по-английски красиво звучит, но я вот не выговариваю.
0: 30.
1: Спасибо. Итак, ладно, буду по-русски. Очень стыдно признаться, пишет Оля, но вечер закончился дракой. Мы были на концерте 30 секунд, да, до Марса. И Джаред имел неосторожность бросить зрителям свой пиджак. Его поймали я и очень крупная женщина. Она мотала меня вместе с пиджаком по всему танцполу. Но я не отпускала до тех пор, пока меня не снял с боя муж. Я уверена, что победила бы, потому что пилатес и все такое. Еще и пристыдил муж. Говорит, ты же из интеллигентной семьи. Как можно? Боже, какая история.
0: А что ж не отбили-то пиджак-то, ну? А видео есть, как вы бьетесь за него?
1: Интересно было бы посмотреть, да.
0: Так, Надежда, ну смотрите, тут можно прям обзавидоваться. Был такой концерт в Москве, в Лужниках в 1989 году, и было мне тогда 18 лет. Это был тот самый фестиваль, помните, когда в Москву приехали самые главные мировые звезды. То есть Надежда видела живьем Оззи Осборна, Мотли Крю, Бон Джови, Скорпионс, Парк Горького, Скид Роу. Ну и там просто была невероятная обойма звезд. И пишет, а билет стоили тогда $100 на этот концерт.
1: Oh.
0: Если бы, говорит, была машина времени, я бы рванула туда еще раз. Так, это заявка на победу. Это...
1: Да мы бы все рванули, да. Наталья пишет. Доброе утро, чат. 17 сентября 1996 года. Москва. Стадион «Динамо». Концерт Майкла Джексона.
0: Oh!
1: Да! Очередь была безумной, просто безумной. По ощущениям, мы стояли полдня, чтобы попасть на стадион. Но впечатление незабываемо, конечно. Никто и никогда не переплюнет Майкла.
0: Ну, знаете, может вот Алексей похвастаться списком гастрольным. Смотрите, здесь прям огромные стихи, можете почитать их ВКонтакте, разумеется, я это очень долго воспроизводить. Я просто перечитаю. Simply Red, Джо Кокер, Queen, Сэр Пол Маккартни, Джордж Майкл, Шаде, Мадонна, Милен Фармер.
1: Не завидуй.
0: Не, просто читаю. Фил Коллинз. В общем, стихи ВКонтакте почитайте сами. И присылайте, конечно, свои комментарии, рассказывайте, какой концерт просто красной нитью сквозь всю вашу жизнь проходит. И лучше этого вы ничего не видели. Кстати, в голосовании побеждает пункт с великим отрывом «Легенды мировой музыки». То есть мы видели, да, мы бывали на этих концертах. Так расскажите поподробнее, что у вас? Может, трофеи какие-то с концерта есть? Интересно.

0: Sonic и It Feels So Good на радио 7 на 7 холмах. Сейчас, наверное, себя прекрасно будет чувствовать Алина из Владимира, когда выиграет в чистом звуке. Ну, выиграет или нет, об этом узнаем уже через пару минут.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Вот чтобы оказаться на месте Алины, нужно зайти на сайт Радио 7, нужно оставить заявку. И если она окажется седьмой, вуаля, тогда с вами будем здороваться. Но сейчас звезда наша, это, конечно, Алина из Владимира. Алина, доброе утро!
3: Доброе солнечное утро всем вам и Свете, и Диме, и всей России.
2: С каким настроем,
0: да? Хорошо, да, да, да, забирайте вы этот приз, поздравляю вас, Алина, ура, вы молодец. Да нет, мы, конечно, будем играть честно, это я ее, так знаете, немножко завел. Алина сказала, что ради поездки в государственный кремлевский балет...
2: Дворец. Все, перебрали, все.
0: Какое слово не прозвучало? Ступени, дверь, что я еще не сказал. В общем, ради поездки в ГКД, Алина сказала, ребенка оставляет на мужа, бросает все и едет в Москву. Так и будет?
3: Конечно.
0: Теперь осталось выиграть. И вот правило. Мы сейчас для вас включаем фрагмент одной очень известной песни. Вы точно слышите ее на Радио 7, но он будет без голоса, чтобы усложнить вам жизнь. Затем Света даст вам два факта об этой песне. Один правдивый, а другой нет. И вот вам нужно будет сказать, что из этого правда, а что нет. И если вы ошибаетесь, у вас будет еще одна попытка. Вам нужно будет назвать эту песню и ее исполнителя. Все ясно?
3: Да, поехали.
0: Ну, заводите, заводите, поехали, да. Наверное, один из самых узнаваемых, да, проигрышей?
2: Да, да.
0: Как говорят умные люди, это фендеровское стекло. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, два факта.
2: Итак, Алин, факт номер один. Самый узнаваемый гитарный риф этой песни он сыграл в прибрежном баре на старой расстроенной гитаре. Он ждал жену, от скуки перебирал струны, и вдруг, сидевшись за соседним столиком, немецкий турист обернулся и сказал: «Я слышал эту мелодию во сне». Музыканту показалось это настолько странным, что он тут же записал аппликатуру на обратной стороне счета. Самое нелепое, тот немец позже якобы утверждал, что видел эту мелодию во сне еще в 70-х и даже собирался судиться с музыкантом за кражу мелодии собственного сна. Но доказательств, разумеется, предоставить не смог, и дело заглохло. Ну и факт номер два. Песня 1986 года особых достижений в хит-парадах не достигла и была любима в кругах любителей этого певца. Но спустя 10 лет немецкий электронный дуэт Йорк сделал ремикс на этот трек в духе модной тогда транс-музыки. Ой, транс-музыка это очень хорошо. Ремикс был горячо принят публикой. Оригинал снова попал в чарты, и песня стала культовой спустя много лет после оригинального релиза.
0: Все хорошие факты. Вот прям да. Что первый, что второй. Вам что больше
3: и
0: нравится?
3: Красивые такие. Вот ага. По красоте первый факт.
0: А по правдивости?
3: По как будто бы второй.
2: Спасибо. Нам полегче сейчас стало, конечно. Но вам нужно выбрать только один.
3: Я за красоту. Давайте первый вариант.
0: И это неправильный ответ.
3: Ну, я так и знала.
0: Хорошо.
2: Но за красоту.
0: Но за красоту, да. У вас есть последняя попытка. Назовите, что это за песня, кто ее поет, и вы наш чемпион.
3: Достаем козырь. Так, это Крис Ре.
0: Да?
3: Песня «On the Beach».
0: Крис Ри, конечно, «On the Beach». Да, давайте припев послушаем. Да, да, Алина, это победа!
2: Поздравляем! Все! Оставляйте ребенка, пусть муж разбирается. А вы, видимо, с подругой отправляетесь, потому что вы получаете два приглашения в государственный кремлевский дворец 18 октября. На главной сцене страны волшебный балет «Аленький цветочек» в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: Очень классно сыграли. Спасибо, да. Вам, Алина, за настроение.
3: Спасибо.
0: В первую очередь.
3: Хорошего
0: спасибо.
3: Дня вам. Спасибо. До свидания.
0: До свидания, Алина, до свидания. Блестяще. Ну, а завтра у нас будет пятничный «Чистый звук». Сыграем именно с вами. Как уже Света не раз напоминала, radio7.ru, все контакты там.
1: Чистый звук на Радио 7.

Mr. Know It All от Тедди Свимса на радио 7 на Семи Холмах. Далее группа Алфавиль и сольное выступление Владимира Пахомова с рубрикой «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

0: несколько минут Шер. Восемь 8:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Законопроекты об увеличении страховки по жизни и здоровью в ОСАГО могут внести в Госдуму на рассмотрение уже до зимы. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, речь идет об увеличении страховой суммы в автогражданке сразу до 2 миллионов рублей. Напомню, сейчас по ОСАГО сумма вчетверо меньше – 500 тысяч за каждого потерпевшего при причинении вреда жизни и здоровью. А теперь по новации уточняют, что законопроект об этом готов. Все, в общем-то, стороны согласны, что эта мера необходима. Документ в Госдуму внесут в ближайшее время. Причем рассматривается главный вариант сразу поднять именно лимит страховой суммы возмещения в ОСАГО по жизни и здоровью человека именно до новой отметки 2 миллиона рублей. Миноборнауки анонсировало, что завершит плавный переход всех российских вузов на новую модель высшего образования до 30 года. Сейчас, для сравнения, в пилотном проекте участвуют только 17 университетов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. По отдельным группам специальностей и направлений подготовки такой же переход ведут уже со следующего учебного года. И новая система высшего образования, что главное, отменит вообще форматы бакалавр и магистр. Вместо них во всех вузах, край к 30 году, появится базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего известен, он будет 4, 5, 6 лет, в зависимости от специальности. Ну а специализированное образование студенты по всем университетам будут получать всего за 1, 2, 3 года. В России хотят убрать из рекламы скороговорки и мелкий шрифт. Правительство поддержало уже проект изменений в закон о рекламе, который в итоге изменит объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламных объявлениях. Чтобы вообще все вот эти данные обязательные в ролик или текст вошли, сейчас как раз и используют принципы скороговорки и мелких шрифтов. Формально такая реклама закону соответствует, но на практике-то люди не успевают прочитать или услышать необходимую информацию, поэтому и предложено изменить не объем обязательной информации, а способ ее подачи. Ну, например, вместо подробных дисклеймеров будет ссылка или QR-код на сайт конкретного продавца, то, что называется, со всеми подробностями, с условиями акций, конкурсов, игр и всего остального. Вот на этом у меня пока что вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Да, ведь когда-то можно было попасть на концерт Мадонны с Леней Кравицем. Он там у него на гитаре играл. Были времена. Может, кто-то был? Расскажите нам об этом в соцсетях. Самый запоминающийся ваш концерт.
1: Так, ну а прямо сейчас в нашей студии незабываемый, запоминающийся эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе. У нас город Ковров на связи, пишет Марина. Как это? Руки не доходят. Куда они шли? Я еще понимаю, ноги не доходят, но руки...
4: Да, есть такая фраза шуточная, что иностранцу невозможно объяснить значение выражения «руки не доходят посмотреть». Вот так, чтобы совсем уже было. Но здесь есть несколько версий. Одна из них, что не доходят, ну, в смысле, не дотягиваются, не добираются просто. А другая версия более интересная. Здесь нужно вспомнить выражение «работать, засучив рукава», то есть активно, усердно, или «спустя рукава», то есть небрежно. Угу. А эти выражения, в свою очередь, восходят к обычаю наших предков носить одежду с длинными рукавами. И чем длиннее рукава, тем более знатный человек, тем реже он занимается физическим трудом. И, соответственно, чтобы начать работать, нужно было рукава засучить. Угу. Поэтому, если кто-то работает спустя рукава, значит, он делает работу плохо. Угу. И вот, возможно, с этим связаны выражения «руки не доходят». То есть не доходят до краев рукавов, ну, то есть они спущены. И, значит, мы работу делать не начали.
3: Отлично.
4: Вот есть такая версия.
3: Спасибо большое, друзья. Засучите рукава, зайдите на сайт radio7.ru, кликните на конверт в правом верхнем углу экрана и отправьте свои вопросы Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Орбисон и его, конечно же, Oh Pretty Woman на радио 7 на Семи Холмах. 8.45, точное столичное. Друзья, выходные совсем рядом. И, как всегда, они будут восхитительны.
1: Радио 7 представляет Weekend Тони Брэкстон.
0: Да, Тони. Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радио 7 представляет проверенный рецепт от любовных осложнений Уикенд Тони Брэкстон.
2: Красиво, да.
0: В эти выходные все самое интересное о ней и, разумеется, любимые песни только на Радио 7.
2: Тони Брэкстон, кстати, однажды связала себя узами брака с человеком, которого знала много лет, но... Вот даже при этом этот союз в итоге распался. Ну и спустя годы ее личная жизнь преподнесла настолько неожиданный сюрприз, что могла бы посоревноваться с мексиканским сериалом. Что произошло конкретно? Об этом, конечно, узнаете в выходные.
0: Ну а может быть, она спела ему ту самую песню?
1: Weekend Тони Брэкстон. Только на Радио 7.

0: Да, Weekend Toni Braxton впереди. Ну и, кстати, вдруг у вас под эту песню родились какие-то воспоминания? Расскажите нам эту историю на сайте radio7.ru, и кто знает, вдруг она попадет в нашу рубрику «Игру мой саундтрек». А она уже через 20 минут на Radio 7. Radio7.ru, заходим сюда, кликаем на конверт в правом верхнем углу экрана и свою историю рассказываем, какая песня Radio 7 пробуждает у вас те самые воспоминания. До конца этого часа Крики Мартин и Кристина Агилера, 8.50 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин Woman.ru
4: 18+.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей.

0: www.ipfs.com/ss. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Утро на семи холмах.
8: Радио 7.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Денис Лизин и новости. Да, они вместе. Доброе утро.
1: Оба-два. Дима, привет, Света. Привет, доброе утро всем. Законопроект насчет увеличения страховки по жизни и здоровью в ОСАГО собираются вносить в Думу и сделать это для рассмотрения уже собираются до зимы. Сообщили об этом в Союзе автостраховщиков. Но детали такие. Речь идет об увеличении страховой суммы в автогражданке сразу до новой цифры 2 миллиона рублей. Напомню, сейчас по ОСАГО сумма в четверо меньше. 500 тысяч на человека при причинении вреда жизни и здоровью. По новации уточняется, что законопроект готов. Все, в общем-то, стороны, то, что называется, согласны, что мера необходима. Документ в Думу внесут в ближайшее время. Причем рассматривается именно сразу вариант поднять лимит страховой суммы возмещения в ОСАГО по жизни и здоровью человека до отметки 2 миллиона. В России хотят убрать из рекламы скороговорки и мелкий шрифт. Изменят объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламных объявлениях. Вот, в общем-то, чтобы все эти данные как раз в любой ролик, в любой текст входили, именно используют принципы быстроговорения, скороговорки, мелко примелка написанного какого-то отдельного шрифта. Формально такая реклама закону, что интересно, соответствует, но ведь на практике люди просто не успевают прочитать, понять, услышать информацию. Поэтому решили изменить не объем обязательной информации, а способ ее подачи. Упростить. Ну, допустим, анонсируют, что вместо подробных дисклеймеров будет ссылка или QR-код на сайт продавца со всеми необходимыми подробностями, условиями и так далее. Изменения коснутся в том числе роликов на телевидении, на радио, рекламы товаров при дистанционной продаже через интернет. И главный расчет такой, что сделает тогда это рекламное объявление и понятнее покупателям, пользователям, ну и упростит ее размещение для самого бизнеса. Вот когда вам позвонят с рекламным объявлением от вашего интернет-провайдера о более выгодном тарифе специально для вас, будьте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, все начеку, потому что это новая схема от мошенников, которые уже такие обзвоны начали, они их ведут. Эксперты по кибербезопасности уточнили, аферисты запустили массовые такие обзвоны, имитация от имени интернет-компаний, предлагая переходить на новый тарифный план. Схема может, на самом деле, почему опасность есть, не вызвать подозрения, потому что смена тарифа, процедура для многих вообще дело обычное. А для точечного обзвона мошенники используют базы данных, где указаны, допустим, вы и ваш провайдер, им этого достаточно. В ходе разговора далее все будет по классике. Попросят и код из СМС, и установить приложение, или настроить подключение, перейти по ссылки, много чего. Эксперты главное уточняют, если действительно предложение о смене интернет-тарифа есть, надо его просто самому проверить в личном кабинете или самому в ответ связаться с вашим провайдером. Ну и главное правило, оно классики, по классике простое. Не совершать никаких действий по инструкции неожиданно вам звонящего. И ничего из цифр, кодов, личных данных в трубочку не сообщать.
0: По-моему, уже 10 лет, да, мы такое говорим?
1: Одно и то же. И все это происходит.
0: Держитесь, не сообщайте. Услушайте Дениса Лизина.

0: С добрым утром.
1: С добрым.
0: Здравствуйте, друзья. Это четверг, 8 октября. Утро действительно доброе, с прекрасной музыкой. А еще рубрика «Игра. Мой саундтрек» впереди, где будет шикарная история под великолепный трек. И мы приглашаем вас на сайт radio7.ru, где, кликнув на правый, на конвертик в правом верхнем углу экрана, вы можете рассказать,

0: рассказать свою историю. Вот какой из треков «Радио 7» в вас просыпается что-то такое, о чем невозможно молчать? Эта песня обязательно будет в эфире, история будет в эфире, а вы заберете портативный фотопринтер.
1: Приятно, ну и конечно, да? Ну и конечно, заходите в наши социальные сети, потому что сколько там сегодня шикарных историй о шикарных концертах. Мне очень жаль, не все попадет в эфир, потому что физически невозможно. Иногда просто огромные длинные такие рассказы, иногда фотографии просто потрясающие с этих живых концертов. В общем, это тема от Анастасии из Москвы, сегодня тема от слушателя. Самый незабываемый концерт в вашей жизни.

0: Ritz. Интересно, вот так и были мировые гастроли. Тем не менее, мы его знаем по этой песне «Путь на Ritz» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а самые запоминающиеся ваши концерты, запомнившиеся, сейчас ваши комментарии.
1: Комментарий с иллюстрацией. Нужно зайти действительно в наш ТГ-канал и посмотреть. Холодный вечер 17 сентября 96 года. Мы, кстати, это уже сегодня вспоминали, но, тем не менее, 30 лет назад стадион «Динамо». Мы в фан-зоне, абсолютно уже разогреты плечом соседа, устремили взгляд на сцену, и там выезжает космическая капсула. Дверь выбивает король поп-музыки. Майкл Джексон.
0: Ладно.
1: Дальше было все. Сказка, восторг, любовь, незабываемые эмоции. На следующий день, воодушевленный концертом, я встречал Майкла на Поклонной горе и снял его на старенький фотоаппарат «Смена». Ну и, в общем, целая ссылка на целый фотоальбом выложена. Ну, класс!
0: Так, заявка на победу.
1: Да.
0: Отлично. Наталья тоже, кстати, с фотографией. Сообщение это ВКонтакте. Она написала: 2007 год. В Челябинск приезжает группа «Назарет». Понимаете.
1: Ну, это они тяжело. Служат.
0: Конечно, пошли на концерт. И тут, говорит, ну, концерт в ночном клубе, мало ли что. И тут подходит ко мне, говорит, один из мужчин, обратил на меня внимание и говорит: пойдем со мной. И муж за мной, и, говорит, заходим за сцену, он проводит нас в гримерку, говорит: о, вот Дэн Маккаферти, хотите сфотографироваться? И я, говорит, чуть сознание не потеряла от восхищения. Ну как это, да? Вот просто раз тебя проводит, и вот он твой кумир. И действительно, фотография растерянная. Наталья, тот самый прищур Дэна Маккаферти, шикарная история.
1: Так, слушайте, потрясающая история, она длинная, но я вас уверяю, просто дослушайте до конца. Еще Советский Союз, концерт Томаса Андерса в Олимпийском. Ажиотаж такого, какого больше не видел никогда. Конечно, билетов не было, но нет и не было. А тем более у меня, у 15-летнего пацана. 6 кордонов охраны. Пройти на концерт целый, ну вот прям номер, да? В общем, я прошел. Рассказываю схему. И, внимание, небольшая

0: Группа иностранцев подходит на контроль, парами за ручки держится, как в детском саду. Я врываюсь к ним в строй, в середину, и начинаю эмоционально им что-то рассказывать. В общем, включаю артистов. У них глаза на лоб, но слушают с открытым ртом. Охрана. Естественно, думают, что я основной. Пока разбирались, почему лишний человек в косте плетется, я уже на другом кордоне. Труднее всего было уже в зале с местами. 11 друзей Оушена смотрели. Это по моим мотивам снимали, пишет человек. Но концерт был просто мечта. После него я сразу пошел в музыкальную школу, закончил 4-летку.
1: Классно.
0: За год с красным дипломом. В общем, по той же схеме дальше были и все другие западные артисты, которые приезжали к нам за железный занавес. И по скриптам. В Лувр не заходил я. Это не моя работа. Доброе утро.
1: Так, что, выиграл человек? Сразу отдаем приз или что?
0: Очень
1: или
0: хорошо.
1: Или еще подождем. Мы не видели вашу историю. Расскажите, что это был за концерт? Вы до сих пор под впечатлением, хотите об этом рассказать? Так расскажите в соцсетях Радио 7. Автор лучшего комментария уже через полтора часа вручаем отличный подарок. Утро на семи холмах.

0: Как-то у нас была тема про поцелуи, что-то вспомнилось. И один из наших слушателей написал, как был на концерте Уитни Хьюстон, вручил ей букет и поцеловал в щечку. И мы что-то сделали просто со Светой такое. И на этом закончилось. Да, тема у нас такая сегодня. Те концерты, которые просто вас поразили, но и никуда без той самой песни, той самой истории.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Да, в нашей с вами жизни периодически случаются события, которые сопровождают та или иная песня. Ну, в общем, музыка играет важную роль. И потом уже, когда мы слышим эту музыку, мы, конечно, возвращаемся в памяти вот в то самое прекрасное время и прекрасные события. Вот такие истории мы получаем у нас на сайте Радио 7, выбираем лучшие и с удовольствием эти истории рассказываем.
0: Итак, сегодня на очереди история Алексея из Челябинска. И вот мы обычно в секрете сохраняем ту самую песню и название ее до финала. Но здесь вот просто я начну пересказывать историю Алексея, и вы сразу поймете, о чем идет речь. Но тем не менее. Пишет Алексей. «Мы с женой в браке 6 лет». Это в браке, но дружим еще дольше. Я не из тех, кто легко просит прощения. Уже понятно, что за песня, да? Всю жизнь меня учили. Мужчина должен быть сильным, не показывать слабости, не извиняться по пустякам. И иногда я замечал, что мое молчание ранит самых близких людей. Неважно, кто из этих близких. И вот как-то выдался у меня действительно тяжелый год, последний год. У меня были проблемы на работе. Я приходил домой выжатый, как лимон. Жена пыталась поговорить, поддержать, но я отмахивался. И вот как-то вечером после очередной моей резкой фразы она просто развернулась и ушла в спальню, а я пошел гулять с собакой. Надел наушники и включил Радио 7. Было тихо, что-то играло там на фоне, и тут зазвучало эта песня. И я просто замер. Это были те самые слова. И я отчетливо понял. Я не слушаю жену, я не слышу ее. И я так боялся показаться слабым, что забыл о главном. О ней. О человеке, который рядом со мной 6 лет, который видел меня разным и все равно остался. Я слушал о том, как он поет, что «прости» — самое сложное и трудное слово. И тогда я понял, что моя гордость — это ничто по сравнению с любовью. Я вернулся домой, подошел к жене, открыл дверь и сказал: «Прости меня, я был дураком».
2: Сейчас разрыдаюсь просто.
0: А если бы Алексей это сам пересказывал? Ай, мы не дозвонились до него. Кстати, жалко, хотелось пару вопросов задать. Тем не менее, закончим историю. В общем, она посмотрела на него, они обнялись, и он почувствовал, что огромный камень вот этот куда-то исчез и растворился. И теперь, когда он слышит эту песню, он не думает о разрыве. Он думает о том, что нужно вовремя остановиться, посмотреть человеку в глаза и сказать «прости», потому что это не слабость, это сила. И неважно, кому ты сказал «прости», это самое сложное слово. И пишет Алексей: «Я очень хотел бы еще раз эту песню услышать, послушать всей страной, но причем в версии не самого сэра Элтона, а в дуэте с Блю. Кто мы такие, чтобы вам отказать, Алексей, после такой истории?»
2: Браво!
0: Во-первых,
2: да,
0: мы вручаем вам портативный фотопринтер за эту историю.
2: Вы просто поразбивали нам сердца. Такое. Сердца разбили. Очень красиво.
0: Это прям проповедь, понимаете? Красивая, хорошая, под красивую музыку. Здесь тоже нужно утвердиться во мнении. Ну что, Алексей, мы вас поздравили. Мы вам портативный фотопринтер вручили. И как вы просили, для всей страны Blue и Elton John, разумеется, та самая песня. Sorry seems to be the hardest word. Самое сложное слово, которое тяжелее всего произнести. Прости.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

Шикарная была, конечно, история от Алексея из Челябинска, но мы еще не слышали вашу. Расскажите ее на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и напишите, под какую песню Радио 7 в вас снова рождаются самые наилучшие воспоминания. 9:20 в столице. С добрым утром.

0: 8 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Законопроект об увеличении страховки по жизни и здоровью в ОСАГО могут внести в Госдуму на рассмотрение уже до зимы. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, речь идет об увеличении страховой суммы в автогражданке сразу до 2 миллионов рублей. Напомню, сейчас по ОСАГО сумма вчетверо меньше – 500 тысяч за каждого потерпевшего при причинении вреда жизни и здоровью. А теперь по новации уточняют, что законопроект об этом готов. Все, в общем-то, стороны согласны, что эта мера необходима. Документ в Госдуму внесут в ближайшее время. Причем рассматривается главный вариант сразу поднять именно лимит страховой суммы возмещения в ОСАГО по жизни и здоровью человека именно до новой отметки 2 миллиона рублей. Миноборнауки анонсировало, что завершит плавный переход всех российских вузов на новую модель высшего образования до 30-го года. Сейчас, для сравнения, в пилотном проекте участвуют только 17 университетов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. По отдельным группам специальностей и направлений подготовки такой же переход ведут уже со следующего учебного года. И новая система высшего образования, что главное, отменит вообще форматы бакалавр и магистр. Вместо них во всех вузах, край к 30-му году, появится базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего известен, он будет 4, 5, 6 лет, в зависимости от специальности. Ну а специализированное образование студенты по всем университетам будут получать всего за 1, 2, 3 года. В России хотят убрать из рекламы скороговорки и мелкий шрифт. Правительство поддержало уже проект изменений в закон о рекламе, который в итоге изменит объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламных объявлениях. Чтобы вообще все вот эти данные обязательные в ролик или текст вошли, сейчас как раз и используют принципы скороговорки и мелких шрифтов. Формально такая реклама закону соответствует, но на практике-то люди не успевают прочитать или услышать необходимую информацию, поэтому и предложено изменить не объем обязательной информации, а способ ее подачи. Ну, например, вместо подробных дисклеймеров будет ссылка или QR-код на сайт конкретного продавца, то, что называется, со всеми подробностями, с условиями акций, конкурсов, игр и всего остального. Вот на этом у меня пока что вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Мале и Live Tomorrow на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, друзья, возвращаемся в памяти к тем самым концертам, которые, вот не знаю, прошли сквозь вас и остались навсегда. Расскажите, что это было за шоу в наших соцсетях? Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется очень приятная дама, эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И нам пишет Ирина из Балашова. Говорит, я знаю, что в помещении в солнечных очках находиться некрасиво, поэтому снимаю очки и надеваю их на голову. А тут подруга сказала, что и на волосах их носить тоже некрасиво. Что же получается? Каждый раз очки нужно убирать в сумку?
4: С точки зрения элегантности и такого классического подхода к этикету, действительно считается, что солнцезащитные очки, ну, во-первых, 100% убираются с глаз, если нет никаких медицинских противопоказаний, когда мы находимся в помещении. Точно так же, как снимается головной убор, да, по возможности. Если мы говорим о том, что очки нужно куда-то убирать, я соглашусь с подругой нашей вот слушательницы, что действительно лучше в чехол и в сумку, например. Потому что на голову, когда очки поднимаются, это уже превращает их как будто бы в какой-то аксессуар для волос, которым они не являются. Да? Но если нужен ободок, это отдельный аксессуар. Очки все-таки существуют для других целей и соображений. К тому же они могут пачкаться, о какие-то средства, может быть, какие-то использовались для волос, линзы пачкаются, там, я не знаю, оправа, растягиваются дужки, если уж придираться, например. Ну и выглядит это не всегда опрятно, я бы сказала. Поэтому по возможности считается, что максимально элегантный жест предполагает, что очки мы бережем, относимся к ним с трепетом, к своему внешнему виду мы тоже относимся с дополнительным вниманием и пиететом, поэтому не украшаем голову очками, а убираем их аккуратно, и они никому не мешают и никого не смущают.
3: Спасибо большое. Друзья, аккуратно заходим на сайт radio7.ru, кликаем на конверт в правом верхнем углу экрана и свои вопросы отправляем Татьяне Барановой лично.
2: Радио 7.

0: Вайкон Диос на Радио 7. Надеюсь, вы подпевали. Ну и теперь все вместе кого-то с чем-то поздравим, какие-то даты отметим. 9:45 в столице.
1: Так, будем идти нашим любимым путем. Я говорю об актере, который празднует сегодня день рождения, называя его фильм, и в какой-то момент хотелось бы, конечно, Дим, услышать, чтобы ты догадался, о ком речь. Это американский актер кино, телевидения, озвучание, сценарист и продюсер. Ну, серьезный парень, на самом деле. Лауреат премии «Оскар» и так далее, и так далее. Итак, фильмы. «Интерстеллар».
0: Мэттью МакКонахи.
1: Нет.
0: Так.
1: «Оппенгеймер».
0: Он в сериале снимался «Острые козырьки», да?
1: Ну, все остальные фильмы прям сразу понятно. А, хорошо, хорошо, сейчас. «Умница» Уилл Хаттинг.
0: Я сдаюсь.
1: «Отступники». «Марсианин».
0: Не, Мэтт Дэймон, серьезно?
1: Ну, конечно. «Идентификация Борна», «Спасти рядового Райана». Все это про него и все это о нем. Что есть интересного? Мэтт учился в престижном Гарвардском университете. Ребята, представляете, в Гарварде. Но в 93-м году оставил учебу, когда ему оставалось набрать всего 12 зачетов до диплома. Причиной стало приглашение на роль в кино.
0: На Марс, в общем, говорит, ребят, вы учитесь, мне на Марс пора, до свидания.
1: В общем, удивительная история, да. Еще он является другом, конечно, Бена Аффлека, но не только другом. Оказывается, у них есть родственные связи. Они дружат с раннего детства, с тех пор, как Дэймону было 10, а Аффлеку 8. Профессиональные Ну, люди, которые занимаются генеалогией, не выговорю, выяснили, что они не просто друзья, а дальние родственники. Они десятиюродные братья, представляете? У них есть какой-то общий предок в 17 веке. Еще ради роли, собственно, в фильме «Мужество в бою» актер когда-то сбросил 18 килограммов. Девочки, внимание, за 100 дней. За 100 дней это чуть больше, чем 3 месяца. 18 килограммов. Я не знаю,
0: ну, давайте посчитаем. По 7 в месяц? Ну, да, это... какой меньше? По 6 в месяц.
1: Ну, 6 в месяц, это много, ты что?
0: Да нет, это довольно-таки физиологично.
1: Не знаю, мне было тяжело.
0: 6 в год, тяжело. Да, это начали, это потихоньку.
1: Ну, еще один факт добавлю. В 2013 году Дэймон снялся в коротком 20-секундном рекламном ролике для бренда кофе. И за эту работу ему заплатили 3 миллиона долларов. Итого 150 тысяч долларов за секунду. 150 тысяч долларов за секунду.
0: Вот,
1: в общем,
0: вот чем надо восхищаться, а не похудением за 3 месяца. Отличная история. Мэтта прекрасного, разумеется. Поздравляем с днем рождения. Если у вас сегодня тот самый праздник, присоединяемся.

0: Самая сладкая песня от Maroon 5 на радио 7 на Семи холмах. Но при этом вообще не калорийная. Sugar. Ну а каким будет день сегодняшний? И здесь подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня придется действовать без подготовки. Овны, львы и стрельцы, обстоятельства не оставят времени на планирование, зато ваша импровизация окажется гораздо удачнее продуманного сценария.
0: Знаки земли. Необходимая вам вещь может неожиданно выйти из строя. Тельцы, девы и козероги, не пытайтесь починить ее самостоятельно, если не уверены в результате.
2: Знаком воздуха покажется, что они забыли нечто важное. Близнецы, весы и водолеи, скорее всего, причина будет в том, что вы преследуете слишком много целей одновременно. Отпустите часть из них.
0: Ну и на сладкое. Знаки воды. Один из сегодняшних комплиментов запомнится вам надолго. Раки, скорпионы и рыбы. Попробуйте подумать об отмеченном другими свойстве. Возможно, именно в нем заключена ваша сила.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: российской столице 10 часов утра. Денис Лизин и новости. Снова здесь, снова в студии. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Образ многодетной семьи в рекламе может стать обязательным в России, потому что, сообщается, заказчиков соцрекламы могут просто взять и обязать показывать начать исключительно семейство, где минимум трое детей. Это, к слову, инициатива правительства. И то, что ее утвердят, сомнений даже у экспертов нет. Поясняют, что новация поможет популяризировать традиционные ценности, создавать позитивный имидж именно многодетности, и анонсируют, что рекламная ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства будут просто диктовать стандарты использования образа многодетных семей и коммерческим структурам, и социальным заказчикам по рекламе. Переходный период для внедрения изменений, естественно, будет. И анонсируют так, что если правила примут, новые требования в рекламном бизнесе начнут действовать с марта в новом году. В свою очередь, до 30-го года Миноборнауки завершит плавный и полный переход всех российских вузов на новую модель высшего образования по стране. Сейчас, напомню, в пилотном проекте участвует лишь 17 вузов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. По отдельным группам специальностей и направлений подготовки этот переход для многих университетов ведут уже со следующего учебного года. Ну и новая система высшего образования, что самое главное, напомню, отменит форматы нынешние бакалавр и магистр. Вместо них во всех вузах к 30-му году будет базовое и специализированное высшее. Срок получения базового высшего – это 4, 5, 6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное образование студенты в университетах будут получать за 1, 2, 3 года. Один из продуктовых символов Франции – вино. Один из продуктовых символов России – красная икра. И вот такой выдался этот год, что и у французов, и у нас прям беда в этом плане. Производство, например, вина во Франции сейчас на минимуме за 70 лет. Причина – и сознательное вырубание, и гибель виноградников там из-за жары. Как результат, то французское красное и белое, которое остается, будет скакать в цене. А у нас на фоне сокращения вылова лосося до уровня – это была самая плохая путина на Дальнем Востоке – лет за 20. Красная икра может подорожать к Новому году до цифр 3-4 тысячи рублей за баночку классическую 100 граммов. Эти прогнозы уже озвучиваются, они уже пошли – поскольку красной рыбы выловили у нас сейчас в 3,5 раза меньше, чем даже год назад. Ну и поскольку икры настолько же стало меньше, озвучивается цифра общая. Кило ее может стоить к тем же новогодним каникулам где-то под 40 тысяч.
2: Сколько?
1: Под 40 тысяч. Для сравнения, в конце прошлого года, давайте сверим, кило красной икры можно было брать тысяч за 7. Но если прогнозы сейчас, которые уже пошли, окажутся действительно верными, тогда это будет номинация подорожания года. Даже подсчитали совсем точно. Плюс 471% в стоимости, и корочка таким образом в этом сезоне превращается из продукта в деликатес.
2: Но... биткоин не надо было вкладываться, в икру надо было вкладываться.
0: Действительно, да. Сейчас лососевые понакупают себе квартиру в Москве, приедут.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром! Всех-всех-всех приветствуем. 8 октября на календаре. Друзья, еще час мы вместе, и это будет очень музыкальный час. Разумеется, потому что шикарная музыка здесь на Радио 7. Здесь же наша синематека, но и очень музыкальная тема.
2: Да, сегодня действительно музыкальная. Анастасия из Москвы тему задает, и самое главное, что где-то вот в переписке она уже написала, мол, тему-то задала, а получается сама была только на одном концерте в своей жизни. Но, тем не менее, сколько прекрасных историй эта тема породила. Итак, самый незабываемый концерт в вашей жизни.

0: Duran Duran, What Happens Tomorrow на радио 7 на Семи Холмах. Мол, никто не знает, что случится завтра. Мы-то знаем, какая завтра будет тема, а вам пока не скажем. Это сюрприз. Но сегодня мы продолжаем обсуждать самый невероятный концерт в вашей жизни.
1: Огромное количество приятных воспоминаний. Яна пишет. Мьюз, 2015 год. Москва, стадион «Спартак». Сбылась мечта моей подростковой жизни. Пламенный привет всем, кто там был. Ян, тогда и мой пламенный привет вам, потому что я там была. Я даже помню, что по глупости мы взяли какие-то супер билеты за какие-то огромные деньги. И это была та зона, где ты должен смирно сидеть. И нельзя было вставать и танцевать. Ну, песен 5 мы так выдержали. А потом мы решили, что нам абсолютно все равно.
0: Хорошо. Анастасия. Ну, здесь просто загибайте пальцы.
1: Ну-ка.
0: Итак, пишет. Концерт Стинга. Благодаря, кстати, Радио 7 выиграл билеты Анастасия. Также Леди Гага, Джеймс Блант, Дженнифер Лопес, Элтон Джон, Робби Уильямс, Джастин Тимберлейк. Чувствуете, да, перечисление? Джастин Тимберлейк. А вот, пишет, главное разочарование. Энрике Иглесиас.
1: Серьезно?
0: Который постоянно протягивал микрофон в

0: зал и сам не пел. В какой-то момент из зала мужчина какой-то закричал: «Да ты хоть сам что-нибудь спой!» Ну, справедливости ради, давайте скажем, ну, Энрике Иглесиас, как вокалист, ну...
1: Ну, ладно.
0: Ну, как композитор прекрасный, шоумен замечательный. Ну, как вокалист, ну, Энрике Иглесиас, да.
1: Так, как ты сейчас прокомментируешь следующего исполнителя, о котором пойдет речь? Потому что я знаю, что ты к нему тоже так относишься, Дим.
0: Эд Ширан, да?
1: Да. Давай, да. Смотри-ка, просто, я даже еще слова не сказала, понимаете? Итак, Аня пишет. Концертов было много, но самый запоминающийся концерт Эда Ширана. В 2019 году все это дело было в Москве, open air. Это всегда были драйвовая атмосфера, но тут весь концерт под... проливным дождем в фан-зоне стадиона «Спартак». Кто бывал на его концертах или видел видео, Эд Ширан всегда выступает на сцене один, без бенда. Только он, его голос, его гитара. 40 тысяч людей на стадионе, подпевающих его песням, танцующих под зонтиками и дождевиками. Кажется, сама погода хотела, чтобы его песни в тот день прошли через каждую клеточку тела.
0: Вот что значит, да, раскрученность современных медиа. Поставьте Эда Ширана, если бы он не был знаменитым, например, на набережной в Саратове. Вы бы прошли мимо и ни рубля бы ему не положили.
1: Ничего подобного. Ничего, я бы не прошла.
0: Это ты сейчас так говоришь. Я говорю, вот представь, давайте, представьте Эда Ширана без... Да, это о, что-то старческое. Подожди, да. Простите. Да. Это я сейчас себя по губам бил. Тем не менее, сейчас скажу вам, друзья, мы не видели еще ваш комментарий. Расскажите, какой концерт впечатлил вас настолько, что вам хочется об этом рассказать всей стране. Мы не знаем, как сегодня выберем победителя. Мне уже страшно.
1: Не знаем, абсолютно.
0: Через полчаса подводить итоги, а мы еще не знаем, ну, правда, какой комментарий самый шикарный. Опять же, просто потому, что мы ваш не видели. Присылайте скорее в наши соцсети, ждем.

0: Фармер на радио 7 на Семи холмах. В столице 10 часов 14 минут, и этим утром уже что-то произошло, о чем незамедлительно надо рассказать и, главное, переслать родным, близким и друзьям. Что творится в сети, знает Света.
1: В сети обсуждают высказывания одного эксперта, всячески сеть шутит. Ну, в общем, смотрите. Россиянам назвали сумму обязательной финансовой подушки в 2026 году. Базовый ориентир – сумма, которая хватит минимум на 3 месяца жизни без новых поступлений. При этом рассчитывать ее нужно, исходя… Давайте к цифрам. В общем, по словам, если обязательный минимум для вас, вот вы определили, 80 тысяч рублей в месяц, то стартовая подушка составит 240. Вот если 240 где-то, вот там, под матрасом нет, то вот как бы все не очень хорошо, написал
0: понятно.
1: Эксперт. Эксперту, естественно, тут же поприлетало, потому что многие пишут, что, вы знаете, да у меня, собственно, перьевая, на этом все. Или у кого-то там искусственная подушка. Ну, в общем, сеть всячески развлекается. Бывает, бывает. Так, идем дальше. Астрал 6. Они уже здесь.
0: О,
1: да. Я когда посмотрела трейлер, мне, конечно, поплохело. Я не люблю фильмы ужасов. Вернее, как, я их очень люблю. Очень люблю, но мне очень страшно. Итак, он вышел в онлайне и стал вторым, самым кассовым фильмом в серии, уступив лишь пятой части. Если хотите, немного сюжета. В общем, по сюжету молодая мама Джема понимает, что может попадать в астральный мир. И однажды она заходит так далеко, ну там, в этом мире, случайно дает его обитателям, собственно, возможность попасть уже в мир наш. Зрители приняли картину тепло, что хвалят атмосферу, отдельные пугающие сцены, но жалуются на предсказуемые скримеры и то, что фильм в целом не особо страшный.
0: Ну, не знаю. Значит, посмотри.
1: Ну, не знаю, да. Ну, то, что для любителей этого жанра не особо страшно, это значит, я потом месяц не буду спать, честное слово. Ну, да. Так, ну еще смотрите, какая классная история. Овечкин и его сыновья сорвали овации перед матчем в столице США. Традиционное представление игроков, собственно, команды Вашингтон, перед стартовой домашней игрой сезона было особенным, потому что выход капитана Александра Овечкина на лед объявляли Сергей Илья, его сыновья. И мальчишки, правда, да, в микрофон говорят, что, мол, вот сейчас ваш капитан номер 8 Александр Овечкин, и зал разрывается аплодисментами, он ребят обнимает, на лед выкатывается, красота, просто красота. И при этом я нашла еще одну новость, что Александр Овечкин подпишет контракт с московским «Динамо» в следующем году, чтобы исполнить мечту своей мамы.
0: А вот Денис Витальевич Лизин нам говорил, да, что, скорее всего, Овечкин появится в «Динамо». Но в качестве кого?
1: А вот это хороший вопрос.
0: Опять же, поживем, увидим.
1: Да.
0: Ну и вот Света начала говорить про страшные фильмы. Мы тоже поговорим о кино, но не страшное. Уже минут через 15-20. Утро на семи холмах.

Ариана Гранде на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше. С нами Белинда Карлайл, Дэвид Червит, а еще тот самый дуэт Эрос Рамаззотти и Тина Тернер. 10:20 в столице. С добрым утром.

0: Дэвид Чавит и его Leap of Faith на радио 7 на Семи Холмах. Кстати, ровно половина 11 в Москве. Вы готовы к концерту? Мы начинаем.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Доброе утро, Света и Дима. Вообще все концертов посещалось приличное количество, но самый первый концерт, на котором побывал, запомнился на всю жизнь и был действительно просто фантастическим. Итак, 91 год, тур Роксет. Мне 15, живем в Германии, до Берлина, в котором было аж два концерта, два часа поезда. Что делать? Конечно же, ехать на концерт, о котором мы знали с другом за полгода заранее, из журнала. В нашем возрасте все это было целой операцией. Купить билет, принарядиться, держать все это в тайне, подговорить третьего друга, чтобы он прикрыл от родителей, потому что дома сказали, что ночуем как раз у этого третьего друга. Заветный октябрьский день, поезд, Берлин, туман в голове, и вот мы уже недалеко от сцены. Каждая клеточка в теле отзывается на каждый звук от действия на сцене. В общем, молоденькие, зажигательные, красная гитара и кожаный костюм Мари до сих пор перед глазами. Потом ночь, гуляние по Берлину, пение во все горло и утренний поезд домой. Ну, если я подсокращу сообщение, они потом от родителей, конечно, там огребли. Так достаточно серьезно.
0: Так, давайте добавим теперь вот прям противоположность. Елена, мои самые незабываемые концерты — это утренники наших детей в детском саду. На них я и смеялась до слез, и рыдала так, что аж икота начиналась. Многие моменты помню до мелочей. Кто в чем был одет из артистов? Кто запнулся? Кто перепутал очередность? Помню многие стихи своих детей. Старшей дочери уже 28 лет, но эти концерты навсегда со мной. Хорошее мнение.
2: Так, 1989 год, легендарный концерт Depeche Mode. Это была и вообще моя первая кассета, и первый в жизни плеер, который мне одолжил мой друг. Он уезжал куда-то на неделю и оставлял мне свой плеер с единственной кассетой. В то время редко у кого был дома кассетный магнитофон, а уж свой собственный плеер — это вообще недостижимая мечта. И вот в руках оказалась та самая кассета, я слушала, а потом уже, когда попал на концерт...
0: Девочка Лена, 45 лет, поддерживает эту тему.
2: Девочка
0: пишет,
2: Лена, да?
0: Да, Depeche Mode 2017 года. Ощущение, как будто я долетела до Луны и обратно, потому что балдела от них с 14 лет. И вот только в 2017 году попала на концерт, и ну вот это было что-то с чем-то. Слушайте, какие хорошие воспоминания, какие хорошие впечатления. А мы еще ваши не видели до сих пор. У вас есть 10 минут, действительно, отправить комментарий по теме и рассказать, какой концерт вы видели, он потряс вас настолько, что вам необходимо поделиться этой эмоцией незаметно. Медлительно, потому что через 10 минут мы уже подведем итоги утра. Поторопитесь, все соцсети Радио 7 доступны.

0: Тина Тёрнер, Эрос Рамаццотти. Вот это дуэт, конечно. Кос де ла Вита на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение наша синематека, и мы расскажем, что на этой неделе ожидает нас в кинотеатрах.
1: Радио 7. Синематека.
2: Наверное, буду обращаться к девочкам. Девушки, для тех, кто в сентябре уже посмотрел «Сумерки» и хочет продолжить осенний романтический сезон, в повторный прокат возвращается «Сумерки. Сага. Новолуние». В кинотеатрах очень весело смотреть. Очень настоятельно рекомендую. В общем, Белла Свон тяжело переживает внезапное расставание с Эдвардом. Чтобы отвлечься, она сближается со своим другом Джейкобом Блэком, даже не догадываясь, что он принадлежит к древнему клану ночных охотников.
0: Могла бы заниматься саморазвитием. Ладно, любителям серьезного и даже трагичного кино стоит обратить внимание на фильм «Над вечным покоем». На фестивале «Маяк» он был отмечен наградами за лучший сценарий и операторскую работу. Ну и теперь вкратце о сюжете. Главная героиня Рита — соцработник. Она отдает всю себя заботе об окружающих. Однако привычный мир рушится после рокового инцидента с подростком, виноват в котором оказывается сын Риты. И теперь женщине придется сделать самый сложный моральный выбор в своей жизни.
2: О, интересно, да. Так, ну а для семейного похода в кино подойдет мультфильм «Волшебное перо». Юная фантазерка Провиденс находит артефакт, исполняющий любые записанные желания. Первым делом она дарует речь своей морской свинке Пуфику, и он оказывается тем еще ворчуном. Эту забавную парочку ждет кругосветное путешествие, где им предстоит найти верных друзей и остановить коварного мага.
1: Синематека на Радио 7.
3: Let's go, girls.

0: 10:44, друзья, в столице. Время подвести итоги этого утра.
1: Да, и что хочется сказать в первую очередь. Огромное спасибо вам, ребят, за ваши истории. Огромное спасибо за фотографии. Mm-hmm. Огромное спасибо за видеоролики, которые вы выкладывали. Потому что каждый раз смотришь, ну и рассказано так, или показано, что вот ты будто бы побывал на этом концерте. И, конечно, добро пожаловать всем, кто сегодня к нам присоединился. Новеньких сегодня очень много. У людей, видимо, воспоминания вот так всколыхнулись. И хотелось о них рассказать.
0: Имейте в виду, новенькие, по четвергам у нас тема от слушателя. И вдруг вы хотите предложить какую-то свою, вдруг вас тоже что-то интересует. Что касается музыки, личных отношений, работы, неважно, предлагайте любую тему, и кто знает, вдруг в следующий четверг мы возьмем как раз-таки вашу. Но пока еще пару комментариев по теме, и потом победный, та-та-та-там-та-там.
1: Только не озвучено сегодня. Мы просим прощения. И комментарии большие, но их огромное количество. В общем, всегда можно будет вот зайти еще раз в наши соцсети и почитать. Таких концертов было много. Челентано, Патрисия Каус.
0: Челентано живьем.
1: Но запомнились два. Пинк Флойд в снесенном ныне Олимпийском и Лайза Минелли в тоже снесенном ныне зале, концертном зале России. Фейерверк впечатления, ребят. Фейерверк, эмоции, поющий зал. Все это в памяти.
0: Так, ладно, давайте еще по року вдарим, как говорят. Ну, Владимир Пахомов не одобряет произношение «вдарим», имейте в виду. Екатерина. В 2019 году с мужем были на концерте Бон Джови, которого я слушаю более 20 лет. Когда узнала, что они приезжают в Москву, поговорила с мужем, ни на что не надейся. Каково было мое удивление, когда он согласился поехать. Ехали мы из Саратова. Когда Джон вышел на сцену, я расплакалась, не веря своим глазам. Это был тот концерт в Лужниках, я тоже там был. Ты была же в Лужниках на концерте Бон Джови?
1: А, да, была, да, конечно.
0: То есть мы все тогда, видите, были на одном концерте, но друг с другом не были знакомы. А сейчас знакомы. Екатерина, да, это было шикарно.
1: Да. Это было просто.
0: It's my life. Давай победный, наверное.
1: Победный? Да. Не, ну, один еще.
0: Пожалуйста,
1: самый незабываемый концерт The Weeknd в Сингапуре 2 октября этого года. Стоило ли лететь через весь, собственно, земной шар 14 часов двумя самолетами? Точно, да. Все еще не отошла. Хочу снова и снова побывать там. И видеоролик просто потрясающий.
0: Чей концерт?
1: Просто потрясающий. The Weeknd.
0: А, The Weeknd. Фу.
1: Ну, да. Не туда он перенесла. Так, ну что, победные?
0: Мне просто показалось, человек на выходных полетел куда-то, что-то посмотреть.
1: Я поняла.
0: Теперь победный.
1: Так, было сложно. Но вот мы решили, что вот этот комментарий у нас сегодня будет отмечен.
0: Ради мечты что сделал
1: человек? Ну, конечно. Мечтал попасть на концерт Coldplay. В 2025 году был концерт в Абу-Даби. Стоит это все достаточно дорого. Даже продал машину. Мне очень хотелось спросить, как на это посмотрела жена, что она сказала после концерта. В общем, билеты, естественно, покупали у перекупов. До последнего момента боялись, что можем не пройти на концерт. И только когда прошли контроль, даже прослезились от радости. Это было настоящее счастье.
0: Мы вас поздравляем. Настоящее счастье вручить настоящему фанату главный приз этого утра.
1: А ты знаешь, мы как в автосалонах. Купите машину, мы вам кружку подарим. Вот у человека машину продал. Мы дарим кружку. Она ценная, уж поверьте. И она будет вот теперь вас связывать с теми самыми воспоминаниями с того самого концерта тоже. Так что благодарим за комментарий. Приз ваш.
0: Как мы уже сказали, по четвергам тема от слушателей. Сегодня благодарим кого?
1: Сегодня Анну.
0: Из
1: Москвы.
0: Прекрасно. Все, Ань, спасибо вам большое. Завтра, вернее, в следующий четверг ваша тема. Ждем, как это сделать. Либо Свете в личку напишите, либо мне, либо отметьте нас в соцсетях. Мы обязательно
1: Анастасия.
0: Ваше предложение увидим.
1: Я на секунду, Анастасия. Все, Настя, звезда наша, простите.
0: Настя, спасибо вам. Что касается еще контактов. Radio7.ru. Заходите, кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана, и там вообще пишите все, что хотите. И главное, туда отправляйте свои истории, связанные с песнями Radio 7, в рубрику «Игру мой саундтрек». Завтра очередная в 9:15 по московскому времени. Не пропустите. Сегодня же далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и в 17:00 можете у Олега Машкова поинтересоваться, какие концерты впечатлили его. А может, он сам человек поющий, играющий, дал такой концерт, что поделится своими впечатлениями. Мы же прощаемся на этом до завтра. Завтра пятница. Пока.
1: Пока.
0: До свидания.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2002. Moby. Extreme Ways.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Штабная тренировка по гражданской обороне, которая началась во всех регионах накануне, пройдет в два этапа, завершится в пятницу. Сегодня, например, в готовность в МЧС уточнили, приведут все органы управления, силы, объекты гражданской обороны, включая защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты населению. А вот завтра спасатели отработают конкретные задачи по защите граждан и территорий. При этом в МЧС уточнили, как раз завтра везде будут включать сирены гражданской обороны для оповещения жителей. Поэтому всех призвали, услышав завтра звук сирен, не паниковать. Законопроект об увеличении страховки по жизни и здоровью в ОСАГО собираются вносить в Думу на рассмотрение до зимы. Как сообщили в Союзе автостраховщиков, речь идет об увеличении страховой суммы в автогражданке сразу до отметки 2 миллиона рублей. Напомню, что сейчас по ОСАГО сумма в четверо меньше – 500 тысяч на человека при причинении вреда жизни и здоровью. Ну а по новации уточняется, что законопроект об этом готов. Все согласились, что мера необходима. Документы в Думу внесут в ближайшее время. Причем рассматривается именно вариант поднять лимит страховой суммы возмещения в ОСАГО по жизни и здоровью человека до отметки 2 миллиона. В России начали тестировать в поездах спутниковую связь на базе нашей низкоорбитальной группировки, которую, напомню, постепенно с этого года запускают. Пассажиров это, правда, пока не касается, потому что РЖД ведет тесты в вагоне-лаборатории. Выглядит она, правда, как обычный поезд, так что далее приемники для спутникового интернета просто поставят в пассажирские составы. Как пояснили железнодорожники, когда будет готова инфраструктура на низкой орбите, то есть достаточно количество спутников для запуска интернета с них, поезда начнут оборудовать приемниками, но и пассажиры получат стабильную, качественную связь, что важно во время всей поездки по любым направлениям. Предварительно сказано, что запуск высокоскоростного интернета во всех пассажирских составах по России возможен в 2028 году. В план оснащения спутниковой связью входят только поначалу 135 скоростных составов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
2: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
1: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Лава Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
2: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
1: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
7: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
13: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин Woman.ru. 18+.
14: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
15: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
16: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
2: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
1: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
3: L is for the way you look at me. O

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
2: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
1: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Мы желаем

0: Оформите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современном.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин. Woman.ru.
4: 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1993. Full Non Blondes. What's up?

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и первые вечерние новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Конфликт на Украине может обостриться и перерасти в более масштабное противостояние. Этого не исключил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, конфликт на Украине зашел в стратегический тупик, при этом перспектив его урегулирования путем переговоров пока не видно. Госсекретарь подчеркнул, что США готовы содействовать поиску дипломатического решения. При этом двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины движется к завершению. Кремль в конце августа заявлял, что Москва открыта к переговорам, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе российских сайтов и приложений. Неполадки начали фиксировать после остановки дата-центра Яндекса в Рязанской области. Сегодня утром на объекте произошел пожар в результате атаки беспилотников. Он затронул часть инфраструктуры, пострадавших нет. Одним из первых заметных сбоев стала проблема с Яндекс.Почтой. За час было зафиксировано более 1500 обращений. Неполадки также затронули ЦИАН. Проблемы с загрузкой возникли и при попытке открыть сайты российских СМИ. Ведомостей, РИА Новости, Коммерсанта, Вести, Интерфакса, Российской газеты, РБК. Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе. Награда досталась канадской писательнице Энн Карс

0: Хасан за ее смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. Карсон – автор более 18 книг, две из которых выпускались на русском языке. Роман в стихах, автобиография Красного и эссе «На природе любви. Горько-сладкий эрос». Сегодня в России отмечают День работника дополнительного образования. В одной только столице в этой сфере заняты десятки тысяч педагогов. По словам заммэра Анастасии Раковой, московским школьникам сейчас доступно 140 тысяч различных кружков и секций. На занятиях ребята программируют роботов, создают чат-ботов, изучают ДНК-анализ и даже разбирают биохимию на примере приготовления еды. Растет интерес не только к науке, но и к спорту. В школьных спортивных клубах занимаются уже порядка 350 тысяч учеников. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Слушайте, вот смотрю сейчас метеокарту в реальном времени, и, судя по всему, в большей части России сейчас так же, как и в Москве, облачно, где-то дождь, где-то даже снежок падает. Но, тем не менее, сегодня на календаре есть такая дата, как День солнечных улыбок. Так что давайте помнить, от улыбки, знаете ли, станет всем светлей. Так что выше нос, друзья мои, не грустите, улыбнитесь обязательно, и все будет здорово. Ну, а тем временем в столице уже 5 минут 6 пополудни. Начинаем вечер на семи холмах. И в первом же его часе с пристрастием препарируем жизнеописание кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Это биографическое расследование, как всегда, намечено на вторую половину часа. А все остальное время нас будет окружать лучшая музыка на все времена. Так что оставайтесь в компании «Радио 7». И этот вечер обязательно будет добрым.

Не надо, Наташа. Что же ты делаешь, похотливая ты негодница? А ну-ка, руки прочь от моего парня. Вот примерно так в этой песне возмущается Рэйчел Агата Кин, которую на Радио 7 послушали. И знаете, если посмотреть статистику, то получается, что подобные мысли среди женщин, пусть и немного, но чаще встречаются, чем в мужской популяции. Вот, например, по опросу ВЦИОМа выходит, что дамы чаще мужчин признаются в сильной ревности. 20% против 17%. Причем, положа руку на сердце, ведь далеко не всегда для этого безобразия женщинам нужен серьезный повод. Ну, правда. Например, достаточно увидеть какую-нибудь даму в красном, и все, пиши пропало. С высокой долей вероятности она будет восприниматься как соперница и разлучница, хотя могла даже и в мыслях такого не иметь. Вот, например, смотрю, ученые из Словацкой академии наук провели забавный эксперимент. Они показывали женщинам и мужчинам фотографии разных барышень и просили поделиться своими мыслями и впечатлениями. И часть женщин на этих фотографиях были одеты в красное, а остальные в одежду других цветов. Ну и в итоге выяснилось, что именно женщин в красном наши боевые подруги на каком-то инстинктивном уровне считают угрозой для своих отношений. И дамы, которые участвовали в эксперименте, отметили, что, знаете ли, очень бы не хотели, чтобы их мужчины с такими женщинами вообще общались. Да, и вот, казалось бы, всего лишь цвет, а уже повод для ревности. Вот так-то. Ну да ладно, тем временем в столице уже 17:13 и далее на Радио 7 Hooverphonic. А прямо сейчас Майкл Джексон на семи холмах.

Quiverphonic на Радио 7 только что пели о глубочайшей связи между братьями и сестрами. Да, ну, во всяком случае, многочисленная армия фанатов именно так этот текст трактует. Ну и, собственно, около 80% из нас понимают, о чем здесь речь. Потому что у подавляющего большинства россиян есть братья или сестры. Вот, кстати, этих братьев и сестер ученые называют сиблинги. Так вот, по мнению психологов, если у вас этот самый сиблинг имеется, то вам, знаете ли, крупно повезло. Потому что теплые отношения с ними способствуют повышению вашей самооценки, снижают риск различных депрессивных состояний и одиночества. Ну и в принципе, один ребенок хорошо, знаете ли, а больше лучше, причем для всего человечества. Потому что, как показывают исследования, младшие дети наиболее склонны к созиданию, и большую часть каких-то стержневых открытий в науке, которые изменили мир, сделали именно младшенькие, да. Так что, дамы и господа, вы там уж, ну, не знаю, по возможности продолжаете поставлять миру Эйнштейнов и Менделеевых. Кстати, Дмитрий Иванович-то вообще был 17-м по счету ребенком в семье, так что, как можно заметить, нет предела семейному совершенству. Ну, а пока давайте вернемся к совершенству музыкального характера и прямо сейчас Джо Кокер на Радио 7.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: 9 августа 42 года в блокадном Ленинграде состоялся концерт. В городе, где люди умирали от голода и холода, музыканты вышли на сцену и исполнили эту симфонию. Оркестр пришлось собирать практически заново. Некоторые из музыкантов не пережили зиму, а другие были так истощены, что едва могли держать инструменты. Но, несмотря на это, 80 минут музыка звучала по радио и громкоговорителям. Для жителей осажденного города этот концерт стал настоящей надеждой и доказательством того, что жизнь продолжается. В тот день по всему Ленинграду звучала 7-я симфония, записанная великим композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. К тому времени Шостакович уже успел стать знаменитым. В 19 лет он написал первую симфонию, а через несколько лет ее уже исполняли не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Казалось, впереди его ждет великая карьера. Но все произошло иначе. В 1936-м газета «Правда» опубликовала разгромный текст об опере «Леди Макбет» Мценского уезда, назвав ее «сумбуром вместо музыки». Спустя несколько дней композитора раскритиковали еще раз. Четвертая симфония, которую уже репетировал оркестр, так и не прозвучала при жизни автора. Шостакович отозвал ее перед премьерой. А следующий материал пришлось писать уже с оглядкой на обрушившийся шквал осуждения. Тем не менее, пятую симфонию, ответ советского художника на справедливую критику, публика приняла благосклонно. Шостакович снова получил одобрение сильных мира сего, но теперь он был готов к тому, что сегодня его могут чествовать, а завтра обвинить во всех смертных грехах. А потом пришла война. Первые месяцы блокады Шостакович работал в пожарной команде и помогал оборонять Ленинград. Три части той самой 7-й симфонии композитор создал еще в осажденном городе, затем завершил работу, уже будучи в эвакуации, и, наконец, смог вернуть готовые произведения в Ленинград. После войны Дмитрию Дмитриевичу тоже пришлось несладко. Снова начались гонения, его музыку критиковали, но, тем не менее, симфонии Шостаковича до сих пор отзываются во множестве сердец. А та самая легендарная 7-я до сих пор напоминает нам о том, как может быть силен дух. И это не случайно, ведь написал ее Дмитрий Дмитриевич Шостакович, человек с большой буквы.

0: Нелли и Келли Роланд на радио 7. «Дилемма», так песня называется. И вот, насколько помню учебник по логике, «Дилемма» — это утверждение, которое содержит два исключающих друг друга положения, из которых нужно выбрать только одно. И вот давайте, знаете, такую дилемму сейчас разрешим. Смотрите, есть два варианта. Посидеть еще часок-другой на работе или же уже через 11 минут собрать вещички, да, отправиться в освояси. Ну, собственно, если ваш рабочий график предполагает возможность раствориться в осеннем сумраке. Мне кажется, не стоит манкировать такой возможностью. Уже вон 17:49 в столице, и этот час зафиналят Spice Girls, а пока же Рой Орбисон на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
7: Интернет для женщин. Woman.ru.
8: 18+. Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe. Yo!

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 6 вечера. И долгожданная минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Сегодня у президента в графике двухсторонняя встреча с лидером республики Сердаром Бердымухамедовым, а также участие в приветственных мероприятиях, организованных принимающей страной, фестивале национальных блюд СНГ и Ирана, а также в официальном приеме от имени главы Туркмении. Завтра Владимир Путин примет участие в саммите СНГ и Каспийском экономическом саммите. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат с учетом фактической инфляции. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в проекте федерального бюджета на будущий год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер материнского капитала увеличится на 6,8%. Вырастет прожиточный минимум. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. С 1 февраля и с 1 апреля такая индексация затронет более 37 миллионов россиян. В Москве простились с психотерапевтом и целителем Анатолием Кашпировским. Он скончался 3 октября на 88-м году жизни. На церемонию на Троекуровском кладбище пришли сотни человек, близкие, друзья, последователи и те, кто верил в его дар. На рубеже 80-х-90-х годов его сеансы собирали у экранов, телевизоров миллионы зрителей. Одни ждали чудесного исцеления, другие считали его гипнотизером и шоуменом. Так или иначе, он был одной из самых заметных фигур того времени. Место захоронения Кашпировского пока не раскрывают, однако ранее СМИ писали, что артиста похоронят в родной Виннице на Украине, где покоятся его родители. Географический диктант в 12-й раз пройдет 22 ноября в обновленном формате. Главное изменение коснется основного варианта. Вместо 40 вопросов участникам предложат 30. Из них первые 10 проверят базовые знания по географии, остальные 20 потребуют логики, эрудиции и образного мышления. Основную версию можно будет написать очно 22 ноября, либо онлайн с 22 ноября по 10 декабря. Еще одно нововведение – геодиктант продвинутый уровень. Это вариант из 20 вопросов повышенной сложности, который автоматически откроется после завершения основного этапа.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что, 6:03 пополудни в Москве. Самое время пожелать доброго пути всем, кто уже направил стопы в сторону дома. Ну, а всем остальным максимально легкого вечера, который в компании «Радио 7» таковым окажется с гораздо большей долей вероятности. Ну, да, это так, информация к размышлению, выводы делайте сами. Ну, а поразмыслить над коварнейшим вопросом и пораскинуть мозгами мы сможем совместно уже совсем скоро в рамках игры «Третий лишний». К ней приступим уже буквально через пару песен. Ну, а еще в планах на этот час вояж с нашим тревел-экспертом Ольгой Яковиной. Рубрика, которая наверняка будет полезна всем любителям путешествий. Ну, а пока же продолжим вечер музыкой и далее на «Радио 7» Брайан Адамс и Мел Си. А пока же предлагаю прислушаться к артисту по имени Дэниел Паутер, который утверждает, что каким бы дурным и сложным ни был день, он уже остался в прошлом. Ну а наступивший вечер, он обязательно будет.

Ну что ж, 18.11 в столице, как по мне, самое время поиграть в третий лишний. Ну а победителю сегодняшнего раунда подарю роскошный томик от издательства «Бомбора», а именно «Тайны посольских особняков» за авторством маститого историка и москвоведа Виталия Калашникова. Собственно, под этой обложкой скрывается история 16 уникальных зданий столицы, которые сегодня занимают различные иностранные дип-миссии. Безмерно увлекательное чтиво, с картинками, если что. Ну и напомню, что подарок победителю мы отправим в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, отправляйте прямо сейчас заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну и с тем, кто умудрится прислать традиционно 7-е, встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Сегодня у нас Новосибирск на проводе. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на 92,8 FM. Ну, а играем мы с проводницей по имени Анна. С бортпроводницей, со стюардессой. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте.
1: А вот скажите, пожалуйста, как вам больше нравится, когда вас называют стюардессой или бортпроводницей?
2: Вообще, с профессиональной точки зрения, конечно, больше бортпроводник. Ну, а бортпроводник уже привык ко всем названиям, поэтому уже нейтрально ко всем вариантам отношусь.
1: Правильно. Как и не назовите, главное, ведите себя в самолете хорошо. Ну, Анна, я надеюсь... Надеюсь, получится все у нас сегодня. И смотрите, коли на кону у нас вот откровенно роскошный томик с названием «Тайны посольских особняков», то, я думаю, тема архитектуры в нашей игре будет вполне уместна. Вы как считаете?
2: Я с вами полностью согласна.
1: Все, тогда не имею больше вопросов, кроме одного. Какое из слов не является архитектурным термином? Импост, апсида или парвеню? Как думаете?
2: Я думаю, парвеню.
1: А что же это такое, если не архитектурный термин?
2: Звучит как будто бы созвучно с авеню, с улицей.
1: Ага. А улица — это не архитектура, да?
2: Это, конечно, архитектура, но...

0: к огнестроению. Вы... Вот как будто бы парвеню меня немножко смущает.
1: Вот знаете, вас откровенно все потрясающе смущает, потому что это абсолютно правильный ответ. Вот, кстати, если вы захотите кого-нибудь когда-нибудь назвать выскочкой, то можете использовать вместо этого слово парвеню, потому что им обозначается человек, добившийся успеха, разбогатевший, выскочка, который при этом активно подражает манерам социальной страты, в которой оказался. Ну что, вы...
0: О, кто бы мог подумать. Спасибо большое.
1: Всегда пожалуйста. Ну и, Анна, с вашего позволения, отправляем посылку в Новосибирск. Роскошный томик от издательства «Бомбора» вам достается. Ну, а нам всем достается лучшая музыка на все времена, к которой и вернемся, с вашего позволения.
2: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Старейший древнерусский храм, сохранившийся на территории России, это Софийский собор в Великом Новгороде, заложенный еще при Ярославе Мудром. Под его тысячелетними почти сводами можно увидеть много интересного. От бесценных реликвий, золотом шитье, искусной резьбе и чеканке, до крестиков граффити, нацарапанных на стенах средневековыми паломниками-богомольцами. А с конца сентября к этому впечатляющему списку добавился еще один уникальный объект. Восстановленная фреска 15 века «Богоматерь с младенцем на престоле». У нее просто удивительная история. Больше 300 лет назад, во время какого-то большого ремонта, в храме ее сбили. Кусочки росписи оказались под полом и на протяжении 300 веков оставались просто строительным мусором. А в середине 50-х их обнаружили. Но до поры до времени просто показывали какие-то фрагменты в музеях. Но теперь современные технологии помогли реставраторам собрать фреску заново из 500 фрагментов, как пазл, соединив даже самые крошечные кусочки и почти полностью восстановив изображение. Возрожденную фреску закрепили на жестком основании, как картину в рамке. И теперь она снова украшает собор. В Великом Новгороде, кстати, можно увидеть и другие уникальные храмовые росписи. Например, единственный в мире монументальный расписной ансамбль кисти Феофана Грека церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Или диковинный календарь месяцеслов на стенах крошечной церкви Симеона Богоприимца в бывшем Зверинпокровском монастыре. И даже фрагменты редчайших домонгольских еще росписей в Николодворищенском храме и церкви Спаса на Нередице. И когда видишь эти тысячелетние рисунки, ощущение, как будто в глаза самой истории заглядываешь. Ух, это просто надо видеть.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Шайн и Сия на радио 7. От заката до рассвета, по-нашему так эта песня называется. Ну и смотрю вот сейчас за окно и понимаю, что сумерки можно уже считать окончательно сгустившимися. И если уж не до рассвета, то хотя бы до отхода ко сну предлагаю держаться вместе. Ну, опять же, отходить на боковую гораздо лучше под лучшую музыку на все времена, так что продолжим ее впитывать. Например, под занавес часа послушаем Pink Floyd, а прямо сейчас Big Mountain на радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.

0: Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1979. Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Радио 7.

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. 14 самолетов перенаправили из аэропортов Москвы на запасные аэродромы из-за введенных ограничений. Об этом пишет ТАСС. Так, 4 лайнера не смогли сесть в Домодедово. Это рейсы из Волгограда, Каира, Петрозаводска и Благовещенска. В пресс-службе Внуково сообщили, что за 2 часа ограничений 10 самолетов перенаправили в Нижний Новгород и Шереметьево. Среди них были лайнеры, следовавшие в Москву из Дубая, Тбилиси и Гюмри. В России запустят новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области по единому билету. Как сообщает Минтранс, он начнет работать с 15 ноября. Единый включает тариф самолет плюс автобус. Новый экспресс-маршрут будет проходить через аэропорт Новокузнецка. По нему начнут курсировать 4 современных микроавтобуса российского производства. Транспорт оборудует просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для горнолыжного оборудования. Дорога займет 2,5 часа. Добавлю, что зимний сезон на курорте планируют открыть 7 ноября. Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега. В Москве приступили к реставрации фасадов здания ресторана «Прага» на Арбате. Как сообщили в мэрии, это здание считается одной из архитектурных доминант Москвы и значимым историко-культурным памятником. В разные годы в залах Праги бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин. С Прагой также связывают имена Сергея Есенина, Марина Цветаева и Рахманинова, Ильи Репина, Михаила Булгакова. Там советский кондитер Владимир Гуральник создал торты «Прага» и «Птичье молоко». Нынешняя реставрация должна вернуть зданию исторический облик 1954 года. Знаменитую красно-черную кожаную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. Куртка станет одним из главных лотов мероприятия. Она была создана дизайнером Деборой Надулман-Лэндис в 1983. Также на аукционе представят черные кожаные лоферы, которые певец носил во время съемок и репетиций клипа. Еще одним лотом станет украшенная стразами перчатка, которую Джексон носил во время выступления на Motown 25.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 7 вечера в столице, и это, друзья мои, всячески намекает на то, что завтра в это же время мы уже будем усердно впитывать наступившие выходные. Да, так что в будущее можно смотреть с изрядной долей оптимизма. Ну, а ближайшее будущее музыкального характера тоже нас порадует, смею вас уверить. Например, через несколько минут в эфире появится «Passenger», затем «Эмма Бантон», а прямо сейчас... Сил на радио 7. Добрый вечер.

Ну и где же ты, дорогой мой, так долго пропадал? Вот об этом только что Эмма Бантон вопрошала в эфире «Радио 7». Ну и знаете, в большинстве своем в ответ от мужчины можно будет услышать «на работе». Да, потому что, как показывают исследования, в среднем наш брат проводит на рабочем месте больше времени, нежели женщины. Вот по данным Международной организации труда, в России, например, мужчины в среднем работают 8,4 часа на дню, ну а женщины 7,2 часа. И наверняка вот сейчас кто-то из джентльменов своей благоверной скажет: вот смотри, как я устаю, а ты не ценишь, да? Но всегда есть это коварное но. Если учитывать всю трудовую нагрузку, и оплачиваемую, и та, которая не оплачивается, домашние дела, например, то картина меняется кардинально, да? Женщины в среднем на все трудовые заботы тратят значительно больше времени. Например, по данным того же самого Росстата, барышни уделяют бытовым хлопотам около 3 часов и 12 минут на дню, тогда как мы, господа, примерно час и 42 минуты. Так что, уверен, не будет лишним как-то уж помочь своей благоверной с той же самой уборкой. Вот, кстати, как показывают соцопросы, дамы называют это одним из самых ценных подарков, который может сделать мужчина. Так что имейте в виду, господа. Ну, а мы же, давайте, независимо от пола, очередной музыкальный подарок совсем скоро получим от группы Scorpions. И прямо сейчас. Pet Shop Boys на Радио 7.

Scorpions на радио 7. Вот, знаете, не скажу, что являюсь прям таким фанатом этой группы, но уверен, у вашего покорного слуги, как и у большинства моих сверстников, с медляками от Скорпов связано множество ярких событий из прошлого. Да. И вот, кстати, как утверждают нейробиологи, музыка, она может очень даже менять нашу картину памяти. Серьезно. Вот, например, если какое-то событие в вашей жизни случилось под музыку, которая вам откровенно люба,

и в памяти это событие отложится как более положительное. Ну и, соответственно, с музациями, которые вам откровенно неприятны, история та же, но с противоположным вектором. И вот знаете, учитывая, что наше прошлое мы с вами пишем ежедневно в формате «Здесь и сейчас», то давайте это делать под лучшую музыку на все времена. Серьезно. Ну, глядишь, и правда вспоминать эти моменты будет гораздо-гораздо приятнее. Ну а далее на «Радио 7» Мэткон и Аретта Франклин. И прямо сейчас «Милен Фармер на семи холмах».

0: Джордж Майкл на радио 7. Too Funky. Классная песня, как по мне. Но опять же, вот считаю, откровенная глупость в тексте этой нетленки содержится. Ну, что значит «ты для меня слишком хороша»? Нет, нельзя так к себе относиться. Друзья мои, пожалуйста, помните, что вы достойны самого лучшего. И лучшая музыка на все времена, в том числе к вашим услугам. Вот, например, далее мы послушаем группу Queen, затем в эфире появится Сабрина Карпентер, а под занавес часа роскошная песня от The Platters здесь на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
10: Год 1955. Platters. Only you.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радио 7.

0: И Михаилу Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Яндекс еще оценивает ущерб от пожара в Сасово Рязанской области и пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Об этом пишет РИА Новости. Ранее пользователи пожаловались на массовый сбой в работе российских сайтов и приложений. Неполадки начали фиксировать после остановки дата-центра Яндекса в Рязанской области. Сегодня утром на объекте произошел пожар. В результате атаки беспилотников часть сервисов Яндекса продолжает работать с перебоями. В Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске временно остановлен прием документов в визовые центры Республики Кипр. Как пишут СМИ, причины — технические неполадки. В заявлении компании БЛС отмечается, что консульства Кипра сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на въездные визы, но уже принимаются меры, чтобы устранить проблему как можно скорее. Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске работают в обычном режиме. На Землю вернулся корабль Crew Dragon компании SpaceX. Космический аппарат успешно приводнился у побережья Калифорнии. Трансляция велась на сайте НАСА. В составе миссии космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавт Европейского космического агентства София Дано. Они провели на орбите 237 дней. Напомню, в начале октября на МКС прибыл сменный экипаж. В состав миссии вошли россиянин Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Предзимняя погода установится в Москве и Подмосковье в первой половине ноября. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура приблизится к нулю и начнутся осадки в виде мокрого снега. Как сообщила ведущая специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, до этого в регионе сохранится относительно теплая погода. Во второй половине октября днем ожидается 10-15 с плюсом, ночью 5-10 тепла. В конце месяца температура начнет снижаться, однако все равно останется выше климатической нормы. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье начнутся дожди. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Слушайте, вот чем дольше живу, тем понимаю, что больше люблю четверги. Ну, серьезно, прекрасный день, в котором как будто бы и нет этой лишней пятничной экзальтации, а все проблемы и суета, которые в понедельник на голову сваливаются, как будто немножко к этому моменту рассасываются. Так что прекрасный день. Ну, а вечер у четверга так и вообще отдельный вид удовольствия. Здорово, что проводим его вместе. Надеюсь, ничего в ближайшее время не изменится. И если вы останетесь в компании «Радио 7», то далее будем вместе слушать «Стинга», затем «Кэти Перри», а прямо сейчас «Тимберленд» и «One Republic» на семи холмах. Добрый вечер.

Кэти Перри на Радио 7 пела сейчас, мол, ах, как же я устала молчать и со всеми соглашаться. Ну и, знаете, с одной стороны, выглядит как капризы маленького детеныша, а с другой стороны, попахивает глубочайшей осознанностью. Ну, правда. Вот, например, психологи утверждают, что во всем со всеми постоянно соглашаться – это такое себе мероприятие, которое несет множество рисков. Ну, начиная с того, что вас просто могут начать нещадно эксплуатировать, не спрашивая при этом вашего мнения. Ну, а зачем? И так же все равно согласиться, да? Так и заканчивая тем, что при подобной модели поведения страдает критическое мышление. Да, ведь боязнь конфликта и стремление всем угодить, они заставляют человека слепо принимать чужое мнение и со временем отучают анализировать это самое чужое мнение. Ну, и спрашивается, оно вам надо? Мне кажется, вряд ли таким образом над собой особо получится вырасти. Так что, друзья мои, имейте в виду, что ваше мнение, ну, оно есть. И что делать? Правда, вот еще одна деталька. Если понимаешь, что не прав, изменить свое мнение – это не постыдно, да? Но, опять же, вот я буду стоять на своем и делать это с удовольствием. Скажу, что на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена, и здесь меня вряд ли кто разубедит. Так что даже не пытайтесь, а лучше давайте вместе далее послушаем Софи Элис Бэкстер, а прямо сейчас «Culture Club» на Семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон».
1: Истинная правда. Тони Мишель Брэкстон будет героиней нашего уикенда. А все потому, что вот буквально вчера день рождения эта певица отмечала. 7 октября 1967 она на свет появилась. И, безусловно, звездная дорога у этой барышни. Но, хочется отметить, не все было так уж на ней гладенько. Вот, например, в середине 90-х ей пришлось официально объявить о банкротстве. А все потому, что лейбл, на котором выпускалась Тони Брэкстон, коварнейшим образом ограбежил бедную певицу. Да, обобрали до ниточки, и вот пришлось банкротиться. Но, кстати, еще раз подобная ситуация случилась уже буквально через 10 лет, в 2008-м, когда Тони вынуждена была из-за проблем со здоровьем отменить серию концертов в Лас-Вегасе. И за это огромные неустойки пришлось выплатить, а денег не было. И опять же, банкротство и, как утверждают источники, долг от 10 до 50 миллионов долларов по разным версиям. Но, тем не менее, не своими финансовыми удачами или неудачами, дорога нам Тони, а песнями, которые мы и будем слушать на выходных в максимально допустимых количествах. А прямо сейчас предлагаю послушать Spanish Guitar здесь, на Радио 7.
0: Уикенд Тони Брэкстон. Только на Радио 7.

Лена радио 7. Да, был в свое время такой сериал, «Елена, ребята» называется. Вот открывашку из него мы с вами как раз только что и послушали. И знаете, не так давно, где-то месяца 3-4 назад, думаю, а дай-ка пересмотрю эту самую «Елену» и этих самых ребят. И прям вот не зашло. Хотя в середине 90-х просто с восторгом впитывал каждый кадр. Ну, правда, наверное. Всему свое время. Всему, кроме музыки. Потому что есть музыка из разряда лучшей на все времена, которую и предлагаю вернуть, с вашего позволения. И совсем скоро в эфире появится Мадонна, а прямо сейчас Уилл Янг.

0: Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Вот об этом примерно Мадонна только что и пела на Радио 7. Ну и, кстати, друзья мои, если вдруг у кого-то имеется такое желание оказаться на каком-нибудь острове, понежиться на песочке под солнышком, то можете сегодня это желание загадать на падающую звезду. Благо, таковых множество ожидается, потому что метеорный поток Дракониды обещает нам до 100 падающих звезд в час. Так что смотрите в небо, загадывайте желания, и пускай они обязательно исполняются. В том числе и под музыку Радио 7. Ведь так оно, мне кажется, еще приятнее будет. Ну, правда же. А вот, коли о приятном заговорили, то позвольте отметить. Завтра у нас что? Завтра пятница. Правильно. Встречать которую будем в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой с 7 утра. Ну, а провожать пятницу и встречать выходные, надеюсь, будем также вместе завтра с 5 пополудни. Вот до этого момента и позвольте откланяться. Да, пока же. Всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс, «Делайла».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 21 час.
1: Better place.

0: go to number one.
1: Завтра встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
2: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
3: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
2: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах.
1: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.

0: Берите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1985. Шаде. The Sweetest Taboo.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
2: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
1: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра пятница, и это прекрасно. О прекрасном и поговорим.
2: Да, оказывается, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. Так вот, вспомните, пожалуйста, ваше наблюдение. Что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?
1: Ну, нам кажется, лучше все-таки музыка. Лучшая любимая музыка здесь на Радио 7, а еще игры, призы, подарки, гороскоп и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тернер. «I don't wanna lose you».

0: Реклама.
1: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс, «Делайла».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.